0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
1: Итак, внимание, только что мы официально зафиксировали, понедельник таки наступил. Скрип слышали? Так вот это, да-да, будто бы ты ту самую дверь открываешь, которую год не смазывали. Это мы, улетное утро, 97.4 FM, Минская волна, заезжаем в эфир.
2: Доброе утро, это мы, Женя Тихонов и Юлия Умарова, и наши колени, которые скрипят. Но мы дошли до рабочего места. Да, выходные, но вы знаете, они такие, вчера кажется, что вечность, а сегодня просыпаешься и думаешь, а где мое воскресенье, собственно, кто его украл. Но мы тут же не для того, чтобы жалеть об этом. Мы для того, чтобы ваш понедельник, друзья, был не просто днем какого-то тягучего кофе, бесконечных чатов, хотя бы чуть-чуть полетом.
1: Именно так. Кстати, факт дня. Ученые выяснили, что в понедельник человеческое сердце бьется на 8% быстрее, чем в пятницу. И нет, это ни в коем случае не от стресса. Это оно так радуется, что вы все-таки встали и не уволились. Ну, герои,
2: ой, герои. Вы наши. Поэтому выдыхаем. Мы все включили, микрофоны готовы, голова почти тоже работает, кофе в радиусе метра. Мы начинаем этот день не с того, что надо, а с того, что отдавайте.
1: Минская волна, 97.4 FM, утро улетное, а понедельник это вовсе не вопрос. А вот понадобится ли легкая куртка сегодня, вот и узнаем.
0: О погоде.
2: Хороший вопрос, Женя. А по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха утром и днем составит от плюс 16 до плюс 22.
1: Да, в Минске также днем ожидается переменная облачность без существенных осадков, всего лишь до 10%. Температура воздуха утром до плюс 13, днем прогреется до плюс 20.
2: Ну вот, прохладно, особенно с утра, уже чувствуется осенняя вот эта бодрость,
1: да,
2: но
1: вайп.
2: Обещают к концу недели до 25. Камбэк лета реален, ну почему бы и нет, мы вернулись после выходных, и лето может тоже немножечко задержится.
1: Кстати, вот что приготовили мы для вас, для того, чтобы еще теплыми деньками наслаждаться. В этом часе мы посмотрим, как начнется эта неделя уже после нашего гороскопа.
2: Да, также обсудим простой рецепт осеннего чая с привкусом крепкого иммунитета. Поделимся им в середине часа.
1: Ну и на повестке дня, как один из самых престижных автомобильных брендов в мире решил, ну, скажем так, проверить своих сотрудников на прочность.
2: Да, понедельник тоже проверяет нас на выносливость, поэтому держимся ближе к нашему радио, потому что музыка согревает.

0: Музыкальная волна вашего настроения.
1: Let's get down to business. Give you one more night to get this.
0: Выбираем любимое.

0: Разбор полетов.
1: Друзья, на календаре 7 сентября. Ощущение, что день сменился, да ничего не изменилось абсолютно. Новости как были, чудесатия и чудесатия, так и остались. И на этот раз Mercedes может закрыть один из заводов в Германии, если сотрудники не согласятся работать больше за те же деньги. Ага. А тем временем Volkswagen уволит 100 тысяч сотрудников.
2: О как! По данным СМИ, речь идет о 5 дополнительных часах в неделю без прибавки к зарплате и отказе от части премии. Профсоюзы уже называют это шантажом, а руководство официально ситуацию никак не комментирует. То есть руководство хочет, чтобы сотрудники работали с 35 до 40 часов в неделю за те же деньги.
1: Да.
2: Плюс обсуждается сокращение части выплат и перенос некоторых производственных задач за границу.
1: Опа. Вы спросите, а с чего бы так? Да простая причина. Германия слишком дорогая. В Венгрии производственные издержки Mercedes примерно на 70% ниже, а завод в Кичкемете после расширения сможет выпускать до 400 тысяч машин в год. Mm-hmm. Там же уже стартовало производство электрического S-класса. В общем, ирония в том, что еще в 2025 году Mercedes заявлял, что планов закрывать заводы в Германии нет, но давление на немецкое производство явно растет.
2: Ну что ж, похоже, немецкое качество теперь хотят производить по венгерской себестоимости.
1: Именно.
2: Однако так на самом деле не бывает. Качество всегда оно стоит денег, это факт. Если вы хотите премиум, то будьте добры платить за премиум условия. Mm-hmm. А если хотите дешево, то переименуйте тогда в марку, не знаю, как Mercedes бюджет, к примеру,
1: да,
2: и людей просто не мучайте.
1: Сразу будет понятно. А вообще Mercedes — это имя, которое зарабатывалось десятилетиями, и, как известно, большой шкаф громко падает.
2: Да уж.
1: Но, может, если еще смогут они какие-нибудь подпорки установить, будем за этим всем наблюдать.
2: Ну, а мы тем временем продолжаем наше утро и через пару минут расскажем рецепт идеального осеннего чая. Ну, а пока хорошей всем дороги и, конечно же, доброго понедельника.
0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелекомшоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелекомшоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Все же мы люди, все же мы человеки, и мы прекрасно понимаем, что нормально позавтракать получается не только лишь у всех, и вообще мало кто может это сделать.
2: Это
1: про,
2: да.
1: про утро понедельника мы вообще молчим, там бы инфаркт на самом деле не схватить. Но давайте не будем выбегать все-таки на пустой желудок из дома, договорились?
2: Итак, принято, хотя бы чаю себе заварите. И, кстати, у нас есть несложный и вкусный рецепт, после которого осень покажется намного вкуснее. Угу. И главное, по ингредиентам вам не понадобится ничего сверхъестественного. Только что уже кочует к нам в этот сезон. Я думаю, даже это можно найти у каждого дома в закромах.
1: Да, вот именно. Поэтому небольшой список держите. 40 грамм облепихи.
2: Сюда
1: ну, тут ее. Подойдет свежее либо замороженное. Да. Четверть яблока. 1 чайная ложка меда и 250 миллилитров воды. Ага, список есть и перед нами даже уже. Но просто так и чай из этого всего не получится, если просто на это смотреть. Тогда действуем вот по какому методу. Поместите облепиху в сосуд, скажем так.
2: Емкость какую-то. Да,
1: да, нарезанное яблоко и мед в эту самую емкость. Залейте водой и варите на слабом огне где-то 15-20 минут, не доводя до кипения. Потом дайте настояться от 3 до 5 минут.
2: Такой получается, знаете, то ли компот, то ли чай, но это быстро, вкусно и приятно по-осеннему. И немаловажный факт, это напиток ваше вложение в иммунитет. Просто бомба витаминная, рецепт сохраняем и наслаждаемся не только этим утром, но и наступающим днем.
1: Ну а какой будет этот день, по мнению звезд, мы узнаем через несколько треков, потому что гороскоп уже готов.

сеть. Между нами своя атмосфера из дейти. И спустя много лет наша жизнь интернет. Да я в ней снова и снова.

0: Гороскоп на удачу.
1: Уже целый час, друзья, мы встречаем понедельник. Он пришел к нам во всей своей красе.
2: Это правда.
1: И не с пустыми руками. Он принес с собой острую нехватку кофеина в крови. Но у нас есть для вас специальное средство. Утренний гороскоп.
2: Ну или же на всякий случай вы всегда можете сейчас прямо посмотреть за окно, потому что даже солнце пытается продраться через тучи. Но что же говорит овнам его гороскоп? Импульсивность будет подталкивать к спору, но держите себя в руках. Чтобы не испортить отношения, просто соглашайтесь. Но делать по-своему, конечно, никто не запрещает. Только тихо, тихо.
1: Тельцы, сегодня постарайтесь довести все дела до конца. Не бросайте их на полпути. В сложных ситуациях не бойтесь спрашивать совета близких.
2: Именно так. Близнецы, уделите больше сил на работу. В этот день она покажется вам приятным и расслабляющим удовольствием, а не рутиной.
1: Раки, начало дня может не задастся, так что дайте себе чуть больше времени, чтобы набраться сил. Зато потом вы выполните все, что спланировали. Так еще, сверхурочно.
2: Неплохо, неплохо. Львы, старайтесь работать много и упорно. Ваша энергия позволит справиться с делами так, чтобы это положительно сказалось на вашей карьере.
1: Верим в вас, львы. Но и девы, появится возможность проявить свои природные таланты, ум и смекалку. Главное смотреть на вещи шире, и тогда вы поймете, когда нужно действовать.
2: Весы, лучшим советом будет посвятить себя привычным делам и не начинать ничего нового. Хотя, казалось бы, понедельник, да?
1: Да?
2: Поэтому лучше доделать то, что нужно.
1: Скорпионы, не принимайте поспешных решений. Лучше остановиться и подумать лишний раз. А совет от близких придется как нельзя кстати.
2: Стрельцы, посвятите себя в равной мере и семье, и работе, но соблюдайте баланс. Плодотворность в обеих сферах вам обеспечена.
1: Козероги вы наши, с самого утра лучше настроиться на позитивный лад. И когда у вас это получится, то с легкостью успеете сделать все запланированное. Вопрос только когда.
2: На самом деле ничего сложного в настроиться на позитивный лад мы не видим. Волна 97.4 FM работает,
1: да,
2: как и положено.
1: Ориентир.
2: Водолеи, отличный день, чтобы завязать новые отношения и укрепить старые. Люди так и будут к вам тянуться, поэтому шанс упускать нельзя.
1: И рыбы, день поначалу может показаться очень загруженным, однако вечер будет расслабляющим.
2: Ой,
1: посвятите лучше его хобби или же общению, так и не заметите, как пройдет этот понедельник.
2: Ну что же, и правда день поначалу для рыб покажется очень сильно загруженным. Почему? Потому что Артем Титов – это рыба по знаку, по гороскопу.
1: Угу.
2: Поэтому он уже занят новостями и через несколько минут обязательно придет к нам в студию и поделится, что же такого интересного произошло в мире к этому моменту. Ну а пока в этом часе с вами были Юлия Умарова и Женя Тихонов, и мы тоже очень
1: Давай,
2: скоро
1: Артём,
2: вернемся.
1: Давай, Артём, выплывай на поверхность, мы тебя ждем.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
7: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
8: Сашка, выходи скорей.
7: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
9: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
7: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и какое применение могут найти дирижабли.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Бразилии с Днем независимости этой страны. Глава нашей республики уверен, что далекое государство стало важным игроком на международной арене. Александр Лукашенко отметил, что официальные Минск и Бразилия сотрудничают в разных сферах, от аграрной до научно-технической. Политик надеется, что взаимодействие двух стран будет развиваться и дальше. Президент пожелал Луису Инасио да Силве здоровья и победы на предстоящих выборах, а народу Бразилии – мира и процветания. Продолжается проверка боеготовности одной из частей внутренних войск МВД Беларуси. Подробностями поделился руководитель Совета безопасности нашей страны Александр Вольфович. По его словам, подразделения отрабатывают различные задачи. Например, правоохранителям нужно было найти и обезвредить группу потенциальных диверсантов. Также высокопоставленный офицер отметил, что соединения быстро справились с необходимостью увеличить свою численность до штата военного времени. Результаты проверки позже доложат президенту Беларуси.

0: К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 77-м километре трассы М7 Минск-граница с Литвой. Легковые машины, автобусы и мотоциклы там могут двигаться не быстрее 90 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Американская компания провела новые испытания своей системы мобильной связи. Ее основой выступает беспилотная платформа в виде дирижабля. В рамках испытаний она находилась на высоте 16,5 километров. Аппарат успешно обеспечивал соединение со смартфонами, беспилотниками и передачу информации через интернет. Разработчик платформы уверен, что его изобретение может заменять десятки наземных вышек, особенно в удаленных регионах и при различных катаклизмах.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: 8:12. Доброе утро, страна! Вот все вокруг боятся понедельника, как будто это какой-то монстр из-под кровати. А на самом деле понедельник — это же самый сильный день недели.
4: Почему?
3: Да потому что именно в понедельник люди берутся за диеты, бросают вредные привычки, записываются в спортзал и в конце концов обещают себе стать лучше. Поэтому и мы берем этот понедельник за рога и делаем его своим.
4: Знаете, я тут подумал, а давайте сегодня отнесемся к этому дню как теннисисты. Мы выходим на корт, ну то есть на работу, на учебу, свои дела. Мяч летит, а мы не отвлекаемся. Мы в моменте, мы бьем четко и, главное, делаем все по делу.
3: Прекрасно. Форму не забыл?
4: Ни в коем случае.
3: Сменка есть?
4: Как у Сиены Миллера на уме.
3: Отлично. Тогда и мы метимся в наши планы на ближайший час. И уже совсем скоро будем с вами играть. У нас есть подарок. Обязательно разыграем его за верно угаданный шифр.
4: Между прочим, это не просто подарок, а это возможность прикоснуться к удивительному подводному миру, то есть дельфинарии. Так
3: прекрасно.
4: Что для тех, кто еще не был, или для тех, кто уже был и понравилось, смело ждите конца часа. Также в США суд принял решение, после которого хочется перепроверить, какой сейчас век. Что именно они разрешили, мы расскажем в середине этого часа.
3: Как и будем отмечать праздники на сегодняшнее число, 7 сентября. Расскажем, какие есть поводы или забавные моменты, исторически слова. Ну а вы тем временем можете присылать свои заметки нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Вдруг у вас сегодня день рождения, а вас еще никто не поздравил. Мы это все дело исправим.
4: Поздравим с удовольствием. Ну и напоминаем, что мы с вами на волне 97.4 FM. Юлия Умарова и Женя Тихонов здесь. И с добрым утром. Не забывайте, если мы в эфире, а значит утро уже великолепное.

0: Ну а пока у нас за окном лишь ранняя осень, такая постлетняя. Mm-hmm. Теплая не только по погоде, но и также по своему вайбу она должна быть. И праздники тому будут подтверждением. Поэтому мы подобрали для вас парочку, и вот они какие.
1: Ну мы любим праздники, которые связаны с музыкой.
0: Это правда.
1: Мы же радио, и сами музыкальные сомелье, знаете ли. И сегодня поздравляем всех барабанщиков за их днем. Человек, который постоянно где-то за остальными музыкантами, там немножечко в тени. Однако, как бы вы ни считали, они сердце всей команды.
0: Это правда, потому что они задают ритм. Потому что если лажанул гитарист, вокалист, басист, ну ладно, это можно списать на импровизацию. Потому что...
1: А вот с барабанщиком так не прокатит.
0: Ни разу. Выйти из ситуации становится намного сложнее. И мы долго, на самом деле, можем расписываться по поводу истории инструмента, кто такие барабанщики, но лучше перейдем к пользе.
1: Давай.
0: Все четыре конечности начинают дружить в процессе, мозг работает на 1000% лучше, а час игры, в принципе, приравнивается к полноценной тренировке, то есть кардио и даже где-то немного силовые. Так что, если вы ищете новое хобби, связанное с музыкой, то, может быть, вы уже нашли...
1: Прекрасно! Тренировка Альцгеймера, это вообще...
0: Барабанщики почти никогда не болеют Альцгеймером, кстати, тоже факт.
1: Конечно, задействованы все области мозга. Ну, а еще сегодня праздник семейный для младшего поколения, да и для всех нас. Ведь сегодня день, друзья, внучат.
0: О-хо.
1: Если говорят, дети цветы жизни, то внуки это уже настоящий палисадник. Цветы от цветов, так сказать, продолжение.
0: Да, вот иногда, знаешь, смотришь на своих родителей и на самих себя. Потом снова на своих родителей и снова на себя. И понимаешь, ты на коне.
1: Да-да-да, и замечаешь, что ты фразы уже какие-то молвишь одни и те же. И становится немножечко страшно.
0: На самом деле, чуть-чуть про другое, потому что отношение бабушек и дедушек к нам и к родителям, по большому счету,
1: разные,
0: абсолютно разные, противоположные даже вещи. Если с нами можно там, знаешь, сю-сю, ля-ля, то рассказы за родителей ближе к фразе «мы выживали как могли». Но на самом деле праздник и правда очень милый, если отбросить прочее. Вот повод встретиться с семьей и провести время сегодня хорошо и, главное, вместе. Ну а внучатам напоминание, будьте ближе к своим прародителям,
1: если
0: позвоните
1: даже,
0: хотя бы.
1: Если даже, не получается встретиться лично, позвоните, напомните о себе. Достаточно просто «доброго утра, как у тебя дела?» И сразу мир становится лучше и ярче в глазах наших родных. Ну а у нас мир просыпается, пока еще только становится на свои, на свою, свою вот
0: свою
1: эту...
0: колею.
1: Колею, да, дорожку. Поэтому идем в третий час нашего улетного утра. Впереди новости, расскажем их сразу после музыки.
2: Реклама на «Минской волне». Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» – за шинами к нам. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Живите легко и комфортно с «Ясно» от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Разбор полетов.
2: Хоть стой, хоть падай иногда от новостей, которые в мире происходят. Вот, допустим, в Джексоне...
3: Если упали, сядьте, пожалуйста.
2: Если упали, то сядьте. Если уж совсем упали, то лучше уж накройтесь теплым одеялом. Потому что в Джексоне, Миссисипи, суд разрешил властям травить людей свинцом.
3: Ой, мамочки.
2: Формально нет, но по сути да. Жители подали иск, когда у детей нашли отравление, а город, оказывается, знал о проблеме аж 2015 года. А потом молчал все упорно. Истцы, на самом деле, проиграли даже в этой ситуации.
3: Да, апелляционный суд. Суд 5-го округа объяснил, что Конституция не гарантирует права на чистую воду.
2: Вот так
3: и
2: вот.
3: На правдивую информацию о чиновниках, видимо, тоже.
2: Супер.
3: Судья Энгельхарт провел грань. Если полицейский ударит, это нарушение. А если мэр полгода поет людей свинцом, это просто плохое управление. Разницу, видимо, чувствуют только те, кто пьет эту воду.
2: На самом деле, Джексон сам по себе город достаточно бедный, афроамериканский. Уровень бедности вдвое выше среднего по стране. Судебный логика здесь проста. Хочешь чистую воду, покупай бутилированную. Не хочешь, пей, что течет. Суд решил, что выбирать это наше, точнее, их право. Yeah. А вот требовать от города нормальных труб, похоже, нет. Вот даже мне интересно. Вот когда ты идешь в душ, в любом случае, этот свинец, он же оседает на коже.
3: Конечно.
2: Тоже ж ничего хорошего нету, чтобы бутилированной водой мыться, что ли?
3: Ну вот истица рассказала, что нескольких ее детей поражение мозга. Врачи говорят необратимое. Ох. Городские власти после вердикта заявили, что довольны решением. Цитату сейчас зачитаю. Оно завершает важный этап. Этап, на котором воду можно не проверять, факты не скрывать, а детей не жалеть. Кошмар, честное
2: просто
3: слово.
2: Просто, честно, даже не знаем, что и сказать. В общем, в 5-м округе было особое мнение. Судья Хейнс не согласилась. Сравнила ситуацию с кризисом в другом регионе, но большинство решило, что связь между отравленной водой и правом на жизнь на суду не очевидна. Mm-hmm. То есть, формально, да, люди болеют, а юридически, ну, болеют...
3: Недостаточно да.
2: Как-то, чтобы называть это каким-то нарушением Конституции.
3: Вот ты теперь представьте, не хочется представлять, но можем в себе хотя бы пофантазировать. У нас в Беларуси даже в самых обычных районах Минска воду можно пить из-под крана без опаски. Системы работают, пробы берут, нормативы соблюдаются. Возможно, не идеально где-то, но базовая вещь – это доступ к чистой воде.
2: Вообще у нас даже это не обсуждается уже как бы очень давно, потому что...
3: Артезианскую воду запустили во всех районах Минска.
2: И да, между прочим, это наша данность. А тут, казалось бы, да, цитадель демократии, родина свободы. Ну, опять же, казалось бы.
3: Да.
2: Только вот кратия, как выяснилось, пошла уже совсем против демоса. Суд сказал сотням людям, ваше здоровье – это ваша проблема.
3: Да, цитадель, вода со свинцом. Свобода, а суд против тех, кто просит защиты. В общем, кратия победила демос. Можете открывать кран, если решитесь-то, конечно же.
2: Да, именно так. Ну, надеюсь, что также вы еще и решитесь сыграть с нами в нашей игре. Шифработ, которые стартуют через несколько треков, так что пропускать не стоит. И кажется, даже у нас у дельфинов вода намного лучше, чем в кранах в Джексонвилле.

0: работ. Сейчас у нас такой период, когда наш день рождения, кажется, уже прошел, а вот настроение осталось. И, кажется, здесь пора поблагодарить каждого нашего постоянного слушателя или просто слушателя, который был с нами в эту пятницу.
1: Да, мы еще долго будем вспоминать эту феерию. Друзья, это было действительно легендарно. Весь Минск стоял на ушах, потому что наш
0: малиновый движ
1: да, давал жару. Спасибо всем, кто был с нами в этот день, в пятницу, 4 сентября. Ну, а сейчас мы щедро отблагодарим вас подарком от наших партнеров, потому что у нас игра «Шифробот», и мы можем себе это позволить.
0: Именно так, поэтому предлагаем вам не упускать возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, а также в дельфинотерапии и призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость и объединяет сердца.
1: Попробуем сделать все по красоте, быстро, четко, с расстановкой. Игра «Шифработа» — ваша главная задача. Зайти в наши социальные сети, Инстаграм «Минской волны». У нас яркий малиновый логотип. Найдете нас. Если не подписаны, обязательно исправляйте это все. Смотрите последнюю сторис и угадывайте, что за шифр скрывается за эмоджи.
0: А точнее, что за фильм скрывается за всем этим шифром. Как только у вас появятся догадки, наши социальные сети для вас открыты. Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307. Ну и также можно написать нам в Инстаграме. Только главное, не забывайте помечать ваш номер телефона, чтобы мы могли быстрее с вами связаться. А то мало ли дельфины уплывут-то в конце концов.
1: Но мы постараемся, чтобы ни один дельфин не уплыл, ну и ни одно сообщение не осталось незамеченным. Желаем вам удачи. Идем искать человека под номером 17?
0: Давай 17
1: сегодня. Давай 17-го человека найдем и его
0: подарим. Подожди, я глуховат после праздника. 17 или 18 все-таки?
1: 17 числа 17 человека.
0: Кстати, а давно ли тебе 17? Уже, да.
1: Уже давно не 17.

0: Шиф работ.
1: И несмотря на то, что уже 8 часов и 51 минута, на улице еще небольшие сумерки. И что бы это значило, возможно, это была самая главная подсказка к нашему шифру на сегодня.
2: Да, особенно учитывая то, что нам уже давно не 17.
1: Да,
2: сегодня для миллениалов и для людей, которые любят такую подростковую романтику, произошел настоящий old school, мне кажется.
1: Да.
2: Вот если так подумать, то фильму первому уже почти 20 лет, Юленька.
1: Да, да. Даже там, мне кажется, с копейками 20 лет. И каждую осень мне как никогда хочется пересматривать эти легендарные шедевры.
2: Но, видимо, тот, кто точно пересматривает их каждый год, это Вероника, номер которой заканчивается на 67-66. Она угадала правильно, и главное, оказалась под номером 17. Вероника, мы вас поздравляем, поэтому ждите, скоро с вами свяжется наш главный редактор и расскажет, как забрать билеты в дельфинарий.
1: Хорошо, что не Эдвард. Ну, а может,
2: Эдвард
1: плохо. Тоже где-нибудь подвернется.
2: С другой стороны, смотря в каком-то лагере Эдварда,
1: ну,
2: или все-таки
1: Вероника, в любом случае планируйте свой досуг, потому что вы отправляетесь в дельфинарий, не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, а также дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
2: Ну, сейчас на одно сердце точно станет больше в нашем эфире, потому что в ближайшее время к нам забежит Артем Титов и прочитает самые свежие и актуальные новости к данному моменту. Поэтому разбегаться не советуем, но пока рекламно-музыкальная пауза
1: главное,
2: для всех нас.
1: Главное, чтобы Артем нам сердце не разбил. Держим на замочке.
0: Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Feels like I'm drowning, pulling against the stream.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изучают власти Беларуси и почему людям нравится жечь костры.
0: Новости.
1: Министерство транспорта Беларуси утвердило программу повышения качества своей деятельности. План предполагает выполнение различных действий до 2030 года. В числе необходимых задач – модернизация материально-технической базы и внедрение автоматизированных систем контроля. Также ведомство намерено обновлять парк машин своих организаций, в том числе Белорусской железной дороги. Отдельно выделяют важность улучшения республиканских автодорог и увеличение способов покупки проездных билетов. Власти Беларуси ежегодно анализируют необходимость строительства новых школ. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец. По его словам, специалисты изучают, где идет активное строительство жилья. Позже эксперты определяют, насколько в таких локациях необходимы новые образовательные заведения. Глава ведомства отметил, что такой анализ позволил создать две школы в Минской области. Недавно они начали работать в агрогородке Прилуки и Смолевичах.
0: К новостям в мире.
1: США намерены возобновить мирные переговоры между Россией и Украиной. Об этом заявили специальные посланники президента Соединенных Штатов Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер. Они считают, что в процессе должны участвовать представители официальных Вашингтона, Москвы и Киева. Дипломаты уверены, такой формат позволяет сторонам конфликта решать разногласия между собой. Также представители американского лидера считают, что прорыва в переговорах можно добиться до наступления зимы. Напомню,

0: на сайте Белорусской нотариальной палаты. И в завершение выпуска. Использование костров ускоряло эволюцию человека и нашего вида в целом. Так считает группа ученых из Великобритании. Они отмечают, что пламя создает особый тип светового излучения. Оно почти не нарушает естественные циклы сна и способствует общению между людьми. Также специалисты полагают, что всполохи огня могут синхронизировать работу нейронов у ряда представителей нашего вида. Подобный эффект должен был создавать чувство общности у древних людей возле костров. Вместе с тем, ученые подчеркивают, их работа пока носит только теоретический характер.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Ну что, ранние вы наши, 9 утра, понедельник, стучится в дверь, а мы ему говорим: заходи, дорогой, только разуйся, не топай грязными ботинками по нашей студии, потому что осень, она вообще-то придумана не для грусти, а для легализации маленьких радостей. Вот сегодня можно же съесть эклер на завтрак и сказать, что это калории для обогрева, да?
5: Было бы неплохо, однако мы ждем 10 числа, пока что нам немножко не до эклеров.
4: А 10 что числа? А, 10 мы как раз и купим эклер.
5: Да, на все деньги. Ага. И нам на самом деле иногда вот эти вот мелкие радости просто жизненно необходимы. А возможно, кто-то, чтобы прямо сейчас сказал нам что-то очень-очень доброе. И это кто-то, конечно же, мы. Юлия Умарова и Женя Тихонов здесь. Мы стоим, а точнее сидим на пороге этого утра с микрофонами на пару.
4: Да, и наша общая установка на день. Все будет пучком, даже не сомневайтесь. Как и нет сомнений, что через пару минут мы дадим актуальную дорожную ситуацию в городе.
5: Оставайтесь с нами, потому что впереди, конечно же, наши сводки по пробкам.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, работа у нас такая: пристегивать вас и отслеживать актуальную информацию на дорогах. Прямо сейчас расскажем, как там обстоят дела.
2: И ты права, потому что по данным сервиса Яндекс.Пробки она оценивается в 6 баллов. Ой. Начнем с ДТП. На одной из них на проспекте Дзержинского около United Company. Еще одно около метро Грушевка. Два ДТП на Маяковского.
1: Ну а также в Ждановичах около Короны есть одно дорожно-транспортное происшествие. Еще одно на проспекте Независимости в Уручье и сложное движение, как и всегда, утром на Якуба Колоса и Долгиновском тракте.
2: Ну а сейчас, пока вы стоите в пробках или уже добрались до офиса, давайте разберемся, по какому плану будем двигаться в этом часе.
1: А легко, под занавес нашего улетного утра мы торжественно вручаем вам штурвал. Будете выбирать песню, которая прозвучит под конец нашего эфирного времени.
2: Да, уже можно забегать в Инстаграм и голосовать. Ну а пока мы только лишь подогреем интерес и устроим розыгрыш билетов в развлекательный центр для всей семьи.
1: Все правильно. Дети в школе, родители в пробках, а мы в эфире. Делаем ваше утро лучше. Ну, а чтобы оно удалось, еще и музыку включим.

0: Встретит и поймаешь.
1: Ну что ж, 7 сентября на календаре, школьники уже вовсю окунулись в водоворот уроков, вторая неделя пошла, перемены домашних заданий, целую неделю они достают эти пресловутые двойные листочки и все это действие от звонка до звонка. Ну, у нас в эфире другая история, от игры до игры.
2: Вот, допустим, сейчас у нас как раз таки «Вылетит и поймаешь», одна из наших самых любимейших игр, потому что в ней на самом деле все просто, нужно всего лишь слушать музыку на МВ-радио внимательно, потому что где-то там среди песен появится одна секретная фраза. Как только вы ее расслышите, присылайте, как она звучала, нам в Viber, Telegram 8029-1010-307. Окажетесь первым и самым точным, то в таком случае подарок сегодня ваш. Кстати, что за подарок?
1: Подарок у нас, как и всегда, великолепный. Разыгрываем билеты в развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, а также интерактивный фотозон. Все это происходит в Пиксиленде в торгово-развлекательном центре Червинский на третьем этаже. Работают для вас без выходных с 10 утра до 10 вечера.
2: Так что для тех, у кого пока еще нету планов, вот он, пожалуйста, участвуйте в нашей игре, выигрывайте и отправляйтесь в Пиксиленд. Ну а мы уходим на музыкально-рекламную паузу.
1: Искать того самого счастливого.

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское. Поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Где были мои глаза? А где были мои уши?
3: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prauda Shop?
2: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prauda Shop и убедись в этом сам.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: И если звонок уже давно не для нас, то подъем с утра пораньше остался с нами. Вот как минимум на работу мы встаем даже раньше, наверное, и школьников, да, будет?
2: Получается, ну, что да, но уж точно не раньше их родителей, мне кажется. Потому что пока ты соберешь в школу, пока там подготовишь абсолютно все, что нужно, желательно, чтобы чада еще домашнее задание не забыл.
1: Себя соберешь, не забудешь.
2: Да, и на всякий случай можно с утра еще перепроверить, а не списал ли он у кого-нибудь.
1: В общем, друзья, родители, все наши слушатели, мы подводим итоги игры «Вылетит и поймаешь», и мы клонили к тому, что сегодня у нас ответ был достаточно такой прозаичный, это фраза из детства, которую помнят все. Оценку мне
2: тоже на двоих делить. Да. Но почему бы нет? Если вы ставите нам десятку, то мы готовы взять с Юлей. Но только главное...
1: По пятерке, по пятибалльной системе.
2: Нет, давай по десятибалльной тогда уже.
1: Нет, пятерка мало.
2: Пятерка мало, поэтому 10 по 10. В любом случае, сегодня десятку за быстроту, сообразительность и точность получает Владимир, номер которого заканчивается на 9921. И, конечно же, наши поздравления ловите.
1: Ура, ура.
2: В виде билета в торгово-развлекательном центр Пикселент.
1: Да, в Червинском он находится, на третьем этаже, работает с 10 утра до 10 вечера. Владимир или те, кто захочет составить компанию Владимира, вас ждут развлекательный центр для всей семьи. Комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебные зазеркалья, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны.
2: Пикселент в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Кстати, нам до 10 утра осталось уже совсем-совсем немного.
1: Да.
2: Ровно одна рубрика, которая называется «Удачная посадка».
1: Совсем скоро выберем трек, который станет венцом нашего улетного утра.

0: «Удачная посадка».
1: Уильям Шекспир, тот самый, когда-то сказал, что весь мир — это театр, а люди в нем — актеры. Здесь мы согласны на 100%, но пару корректив все-таки сделаем. Театр заменим на сериал и сделаем вас главными героями, а ни в коем случае не массовкой. Но сериалы бывают комедии ситуации или что-то куда драйвовее. Итак, какой саундтрек будет интро для этого дня?
2: Вопрос хороший, пока он риторический, но изменить можете вы, наши дорогие слушатели, с секунды на секунду прозвучат треки, а вы проголосуйте за тот, который вам больше всего откликается. Сделать это можно легко в нашем инстаграм-опроснике, а также на Viber, Telegram 8029-1010-307. Присылайте свои пожелания.
1: Ну а пока вы думаете между вариантом 1 или 2, давайте лучше их послушаем. Что же они у нас молчаливые будут?

0: Smash Mouth All Stars, классика 90-х, где-то всплывают в голове утренние ритуалы Шрека из одноименного мультфильма. Ностальгическая, в общем-то, бомба, которая может поменять не только настроение, но и течение всего дня. Трек с заделом на приятный день, с каплей приключений, что нам и нужно всем в этот понедельник.
1: Поэтому, если песня откликается, вы знаете, за что голосовать. С другой стороны, торопиться, возможно, и не стоит.

0: Imagine Dragons, конечно же, это они с треком Bones. Понедельники слабых не любят, а группа всегда дает такой дикий заряд энергии, что под нее и тренироваться, и на планерку идти с важными коррективами можно и даже нужно. Плечи расправляются сами по себе, ну а голос становится грубее автоматом, даже если вы третьеклассница. За нее голосует тот, кто понял, от жизни нужно брать все сразу и прямо сейчас.
1: Если песня нравится, откликается, ждем ваше сообщение. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. И вообще, берите пример с понедельника. Вот смотрите, его никто не ждет, а он берет и приходит назло всем погодам и начальникам. В общем, будем как понедельник. Поехали выбирать песню.

0: Удачная посадка.
1: Итак, интро этого дня уже выбрано, а само утро уже подходит к концу. Еще целый день впереди, а первый и немаловажный выбор уже сделан, с чем мы, между прочим, всех нас и поздравляем. Поэтому ставим трек, за который было больше всего количества голосов. Это Imagine Dragon Bones. Сегодня она у нас побеждает, и, мне кажется, она станет очень хорошей подложкой для нашего настроения.
2: Прекрасное начало дня, друзья, этой недели, вообще старт сезона, потому что вот у нас прогремел день рождения в эту пятницу. Нам было 22 дня, 22 года.
1: И все уже, как один день
2: и
1: летит.
2: Уже сколько? И уже 3 дня нам. Вот, понимаете ли, идем в этот взрослый мир в ногу со временем, как говорится. Но и хочется поздравить всех с началом сезона, потому что на радио он тоже стартовал. Осенний сезон, вы можете видеть обновление у нас в плейлисте. Каких-то, звучания новые, осенние ноты. Поэтому будем двигаться дальше и утепляться вместе с радио «Минская волна».
1: Ну, напоминаем, что также хорошей музыки много не бывает, поэтому следующие 2 часа она только для вас. А дальше уже Ника Романова будет работать, и причем даже усиленно над вашим настроением. Ну, а мы пойдем делать следующее ваше утро на высокой ноте, поэтому приземление состоялось. Всем отстегнуть ремни.
2: Да, друзья, с вами эти 3 часа был Женя Тихонов, я Юлия Умарова. Обнимаем и до завтра. Хорошего понедельника.
1: Всем пока-пока.
0: Наш рейс

0: реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: I spent the summer on you.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 14.
1: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что изменилось в экономике Беларуси и какой ноутбук разработала корпорация Lenovo.
1: Новости.
2: Ярмарки вакансий для студентов старших курсов университетов пройдут в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве труда и соцзащиты. В рамках мероприятия потенциальных работников будут искать более 400 компаний из самых разных сфер. В их числе строительство, ЖКХ, сельское хозяйство, химическая промышленность и банки. В общей сложности нанимателям нужно закрыть свыше 1000 вакансий. Даты проведения ярмарок различаются в зависимости от вуза. Подробности можно узнать на сайте Минтруда. Золотовалютные резервы Беларуси выросли в августе за счет двух факторов. Так считают эксперты Евразийского банка развития. Они отмечают, что международные запасы нашей страны увеличились более чем на миллиард долларов в эквиваленте. Специалисты уверены, изменение во многом произошло за счет роста стоимости золота на международных площадках. Также власти пополнили резервы за счет иностранной валюты. Напомню, сейчас золотовалютные резервы Беларуси превышают отметку в 15 миллиардов долларов.
1: К новостям в мире.
2: Южная Корея, США и Япония начали совместные морские учения. Маневры развернули около острова Чеджудо между двумя азиатскими странами. В мероприятии участвуют различные военные подразделения, в том числе авиация. Специалисты оттачивают свое взаимодействие при множестве угроз, от борьбы с потенциальным противником до нейтрализации угроз в цифровом пространстве. Учения будут идти 5 дней. Власти Южной Кореи заявляют, что маневры не несут угрозы другим странам. Новостям регионов. Следующее празднование Дня белорусской письменности пройдет в Молодечно. Об этом стало известно во время финала аналогичного события в городе Костюковичи Могилевской области. Напомню, в нем принимали участие и представители центрального региона. Администрация Молодечно уверена, что мероприятие дало импульс развития многим культурным проектам. Также власти Молодечно пригласили всех желающих посетить будущий праздник и внести свой вклад в его

0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района – Агродубинское – поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Цифровую платформу для малого и среднего бизнеса создают в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве экономики. Как отметили в ведомстве, будущий ресурс предоставит организациям и предпринимателям доступ к ряду услуг. В их числе налоговый и бухгалтерский учет, а также электронный документооборот. Кроме того, система позволит быстро связываться с госорганами через интернет. Вместе с тем, Минэкономики не сообщает, когда платформу введут в эксплуатацию. Милиция Беларуси получила около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали примерно 50 счетов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 10 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Протесты против нелегальных мигрантов развернулись в одном из городов Великобритании. Ситуация произошла в прибрежном населенном пункте Портсмут. Туда направили примерно 150 ранее найденных в море переселенцев. Их должны перевести в специальный центр содержания. Однако сотни местных жителей перекрыли единственный путь между гаванью и городом. Полиция применила спецсредства для разгона толпы, а пострадавших и причинении вреда инфраструктуре пока не сообщали. К новостям регионов. Заместитель председателя Минобл-исполкома Александр Ильисевич проведет прием граждан в Слуцке. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома в четверг. Для встречи с руководителем необходимо предварительно записаться по телефону. Номер для связи можно узнать на сайте Минобл-исполкома. И в завершение выпуска. Нейросети разработчика бота ChatGPT могли взломать один из немецких сайтов. Об этом пишет агентство Reuters. По информации журналистов, на онлайн-портале обнаружили вредоносные аккаунты. Они создавали веб-страницы и старались сохранять их материалы даже после удаления сайта. Администраторы отмечают, что пользователи действовали гораздо быстрее людей, а их логины указывали на связь со знаменитой компанией. Тем не менее, прямых доказательств вины организации и ее нейросетей пока нет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля

0: на Мінській волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристичный портал «Своё Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, порывистый. Температура воздуха составит от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Вы знаете, что самый модный лонгслив сезона с контрастными рукавами? Модные дизайнеры ярко ностальгируют по 90-м. Вслед за маленькими футболками в список трендов вернулись бейсбольные лонги с контрастными рукавами. Самая базовая вещь, на первый взгляд, ничего особенного. Но сегодня в них ходят самые модные девушки. И парни, кстати, тоже. Дизайнеры обыгрывают их по-разному. От классических бело-красных комбинаций до пастельных и неоновых сочетаний цветов. Как же носить? Лонгслив с контрастными рукавами – идеал для расслабленных повседневных образов. Носите с джинсами, вьетнамками, шортами или, например, с юбкой. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте!
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 16 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как работают аграрии Беларуси и зачем в Индонезии вызывают искусственные дожди.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу со спикером Нижней палаты парламента нашей страны Игорем Сергиенко. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Стороны обсуждают различные темы. Например, речь идет о подготовке к очередной рабочей сессии органа. Она должна начаться в следующий вторник. Глава государства уверен, что законодатели ответственно относятся к своей работе и сессия пройдет эффективно. Аграрии Беларуси собрали картофель с 10% от всех земель. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. По информации ведомства, профильные организации уже получили почти 80 тысяч тонн корнеплодов. Аналогичными темпами идет уборка сахарной свеклы. Также проходит к завершению сбор зерновых культур. С учетом рапса, намолот превышает отметку в 9 миллионов и 150 тысяч тонн.
0: К новостям в мире.
1: Вспышка лихорадки денге усиливается в Бангладеш, об этом сообщает агентство Рейтер. По информации журналистов, с начала года недуг поразил более 40 тысяч жителей страны. Медики отмечают, что число заражений увеличивается. Только в сентябре количество пациентов может вырасти еще на 30 тысяч человек. Однако местные больницы уже переполнены. Потому власти Бангладеш пытаются уничтожать места обитания переносчиков инфекции. Напомню, лихорадку денге распространяют комары. Специфического лекарства от болезни пока нет. К новостям регионов. 75 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за два дня правоохранители задержали порядка 60 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли около 130 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли порядка 200 пешеходов. И в завершение выпуска. Власти Индонезии будут вызывать искусственные дожди для борьбы с вулканическим пеплом. Речь идет о борьбе с последствиями недавнего извержения вулкана Ана-Кракатау. Облака опасных частиц накрыли центральный регион страны и соседние провинции. Дожди должны осадить пепел на землю и тем самым снизить риски для здоровья людей. Отмечу, что извержение также значительно осложнило авиасообщение в Индонезии. С задержками рейсов столкнулись более 165 тысяч пассажиров.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Между делом на Минской волне.
1: Главное правило жизни между делом, друзья, это на полную использовать выходные, чтобы они стали не просто двумя проходными днями, а мощным источником дофамина, который будет питать еще очень долго. У нас с вами был отличный финиш прошлой недели. В пятницу отметили мы с вами день рождения МВ Радио. Главная городская площадка, музыка, энергия. Вы наши самые преданные и стойкие слушатели, которых не распугал даже дождь. Спасибо вам за эти эмоции. И вот уже, извините, мы в понедельнике, а дофамин все еще в крови. Как вы сегодня? Делитесь своим настроением, ну а я подниму его еще и отличными песнями, конечно, душевными разговорами. Для ваших сообщений у нас есть эфирный чат. Пишите сюда, единый номер Viber, Telegram 8029101037. Ну и здесь уже я, Ника Романова, желаю всем отличного продолжения этого дня.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Сентябрь входит в ритм и набирает обороты, а с началом нового учебного года даже королевские особы испытывают стресс. Сейчас будьте в курсе.
1: В курсе дела.
0: Принц Гарри боится за детей в британской школе. После 6 лет в США принц Гарри и Меган Маркл вернулись в Великобританию. Их дети, 7-летний Арчи и 5-летняя Лилибет, на следующей неделе идут в местную школу. Радость от возвращения на родину омрачена тревогой. Гарри опасается за безопасность своих детей. Интересно, кстати, в учебнике по истории они уж там рассказали им правду о том, почему папа поссорился с дедушкой. Но главная головная боль принца не в этом. Он волнуется, оказывается, из-за ежедневных поездок детей в школу на автобусе. Расписание предсказуемо, маршрут повторяется, а значит, его легко отследить. Особенно если учесть, что королевской охраны у семьи больше нет. В 2020 году Гарри лишили автоматического права на полицейскую защиту. Сейчас семью охраняют частники, но в Британии они не имеют права носить оружие, поэтому охрана получается как будто бы так себе. Сама школа уже усилила меры безопасности, но вот вопрос с государственной охраной до сих пор не решен. Да попросту денег на нее и на них там нет. Нам бы его проблемы, как говорится. Только упускает, боюсь, принц Гарри самого злостного школьного врага. Нам-то, родителям школьников, с началом учебного года не за детей надо больше переживать, друзья мои, а за свое психическое состояние, особенно после добавления в школьные чатики.

0: Осінь курличит на МВ Радіо.
1: Приготовьтесь, друзья, сейчас я вам тоже как осень что-нибудь накурлычу. А именно, ваше сообщение, которое вы присылаете к нам на Viber, Telegram 8029 10 10 307.
0: Эфирный чат.
1: Вот есть у нас от Андрея кое-что. Андрей у нас из Борисова. И вот что пишет: спасибо вам и вашей крутой команде за эмоции, полученные на вашем дне рождения. Это было круто. И вам спасибо большое, Андрей, что не испугались ни погоды, в первую очередь. Сорвались из Борисова, все бросили это во вторую очередь. Надеюсь, действительно, вам все очень понравилось. Да и не надеюсь, я уверена. Рита вот что пишет: привет, Ника. Мы не смогли, к сожалению, доехать к вам из-за погоды, но душой были с МВ-радио. Еще раз поздравляем с таким событием. Любимой радиостанции. Спасибо вам, Рит, за добрые слова. Незримо с нами там были, мы знаем, тысячи. И очень даже ощущалась эта поддержка. Есть еще сообщение у нас, вот такое лирически-романтическое. Привет Минску и моему любимому Ванечке Н. Отличного тебе дня! Сердечками написала Вика. Вика, Ваня, пусть это будет счастливый и в чем-то даже, знаете ли, особенный понедельник для вашей пары. Ну, хотя бы в том, что привет, вот вы себе прямо сейчас на МВ-радио услышали. Ну, а еще песню отличную послушайте. Вот, пожалуйста, ловите Иордан от Моны.
0: Эфирный чат.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, кто приезжает в Беларусь и какие артефакты нашли в Греции.
0: Новости.
1: Внешний оборот товаров в Беларуси растет. Такой информацией поделились в Национальном статкомитете. Ведомство сравнивало итоги 7 месяцев этого и минувшего годов. Показатель стал больше примерно на 20%. В денежном эквиваленте показатель приближается к отметке в 60 миллиардов долларов. Вместе с тем объемы импорта все еще больше экспорта. Ситуацию объясняют спросом на зарубежные товары со стороны населения и компаний. Около 170 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала этого года. Такой информацией поделились в Госпогранкомитете. Большинство путешественников приезжают из стран соседей – Литвы, Латвии и Польши. За все время действия такого механизма нашу республику посетили почти 1 430 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Литва выслала более 20 граждан Беларуси. Об этом сообщили в Департаменте государственной безопасности Прибалтийской республики. Орган является аналогом КГБ. Как отметили в ведомстве, речь идет о сотрудниках одной технологической компании. Специалисты считают, что граждане нашей страны представляют угрозу для официального Вильнюса. Высланным белорусам также запретили возвращаться в Литву и въезжать в страны Шенгенской зоны в течение 5 лет. Новостям регионов. Более 630 километров местных дорог обновят в Минской области до конца года. Например, в Уздинском районе отремонтируют почти 30 километров путей сообщения. Участки покрывают специальным водоотталкивающим слоем. Он увеличивает прочность полотна к различным погодным условиям. Также покрытие ряда дорог улучшают с гравия до асфальтобетона. Особое внимание уделяют маршрутам школьных автобусов и автолавок. План работ в Уздинском районе уже выполнили более чем на 80%. И в завершение выпуска. Два деревянных предмета возрастом около 430 тысяч лет обнаружили в Греции. Открытие сделали ученые из США. Они считают, что находки являются древнейшими из известных ручных орудий труда. Например, одна палка длиной около 80 сантиметров могли использовать для копания. Второй небольшой предмет должны были применять для обработки каменных инструментов. Открытие доказывает, что древние люди активно использовали дерево наряду с камнем и костью.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Ну что ж, продолжаем с вами распаковку новой рабочей недели. И чтобы она прошла успешно и позитивно, возможно, вам поможет наш астропрогноз. В телеграм-канале МВ Радио он уже выложен. Заходите, если в это все верите. Ну а главное верить, как показывает практика. Здесь я, Ника Романова, у меня тоже между делом есть для вас прогноз на ближайший час. Кому-то обязательно повезет, вне зависимости, причем от знака зодиака. Ведь будет игра «Из песни слов не выкинешь», в которой самое главное – знать тексты разных песен и вычислять запиканные в них слова. На кону сегодня билет в мир иллюзий, а значит, вам за него предстоит, ой, как побороться. Не пропустите задания. Ну а пока для всех, кто с нами на одной волне, секси-шмекси горячий хит от не менее секси-штучек Мадонны и Сабрины Карпентер. Наслаждайтесь, не растеряйтесь там в понедельник на работе.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Сколько можно?
2: Телефон упал? Спокойно. Фомобайл знает, как его защитить.
3: На fomobile.by скидки до 40% на чехлы и защитные стекла. А по промокоду «Минская волна» скидка 10% на автомобильное зарядное устройство, Powerbank HOKO и держатели для телефона в машину. Магазины Fomobile в Минске. Доставка по Беларуси. Заказывайте онлайн или звоните по короткому номеру 7661.
2: Fomobile. Защитить, зарядить, закрепить.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще?
6: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: возьмет и заберет сегодня билет в мир иллюзий, а значит, посетит уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алисы в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где можно окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Я тоже предлагаю вам стать частью удивительной альтернативной реальности одной известной песни. Друзья, на нашем дне рождения в пятницу мы презентовали, ну, так можно сказать, условно гимн. Да, не очень нравится это слово, но тем не менее МВ-радио. Песня в честь нас, нашего события, она вроде как зашла, всем полюбилась, понравилась, многие подпевали. Ну, вот если вы тем более не были там и не слышали, то прямо сейчас послушайте фрагмент. Но в нем будет запикано одно слово. Ваша задача его как-то попытаться вот вычислить, подумать интуитивно, что бы там могло быть на этом месте. И прислать свой ответ на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте, естественно, сегодня 22-м по счету с правильным ответом, потому что нам именно столько стукнуло в пятницу. Я награжу вас билетом в мир иллюзий. Вот такие вот интересные новости и вот такое задание.
1: Какого слова не

Я вижу, уже полетели ответы: дождь, грусть, что-то еще там было интересное, ток. Друзья, правильного подсказка пока что не увидела среди этих вариантов. Поэтому мозг, вот есть еще. Подумайте еще, чтобы там могло быть, что разгоняет минская волна. Друзья, давайте, я в вас верю. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Нужно быть 22-м по счету, ну, желательно с правильным все-таки ответом.

0: рановато нам говорить друг другу гудбай. У нас тут еще итоги, понимаете ли, не подведены. Нам же определить нужно, кто сегодня станет заслуженным обладателем билета в мир иллюзий. А это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. Вас ждут новые локации в стиле «Алиса в стране чудес», а также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, в которых вы не заблудитесь, нет, нисколечко, а зато окунетесь в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого из вас, из нас стать частью удивительной альтернативной реальности и порадует посетителей абсолютно любого возраста.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Итак, напомню, что у нас происходило некоторое время назад. Мы слушали песню в честь дня рождения МВ-радио, можно сказать, наш кавер на известный хит «Хабиба». Одно слово было запикано в нем, ну и ваша задача была его вычислить и прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вы знаете, пока я читала ваши сообщения, друзья, ваши ответы, у меня одна фраза крутилась в голове. ЖКХ, вы что творите? Вы что вытворяете? Было, смотрите, какие варианты были. Минская волна разгоняет смог, мозг, кровь, дождь, грусть. Ну, это еще ладно. Минская волна разгоняет всех, был вариант. Почему же мы, наоборот, вроде как всех сгоняем в одну точку обычно к своим радиоприемникам? Но самый креативный был вариант от Екатерины. Блох. Возможно, вот такой вот побочный эффект на питомцев, на чьих-то мы, конечно, и оказываем. Все для вас, друзья, если что, все на пользу. Но правильным было, конечно же, сон. Сон был запикан. Давайте сверим и подпоем.
1: Правильный ответ.

0: Но важно было, друзья, оказаться с этим ответом 22-м по счету. С этим справилась прекрасная Яна. 46-77, последние цифры номера. Ян, если вы меня слышите, я вас поздравляю. С вами свяжется в течение пары дней наш редактор, расскажет, как забрать билет, как им воспользоваться. И вы у нас, получается, ну прям как Алиса в «Стране чудес», пропадете в этой кроличьей норе, понимаете ли, в мире иллюзий. Надеемся, останетесь под большим впечатлением. Потом обязательно поделитесь.
1: Из песни слов выкинешь.

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что модернизируют в Минской области и какое устройство создали для освоения космоса.
0: Новости.
1: Нижняя палата парламента Беларуси должна тщательно изучить проект бюджета государства на следующий год. Об этом заявил президент нашей страны во время приема доклада у спикера органа Игоря Сергиенко. Александр Лукашенко подчеркнул, что ожидает от законодателей всесторонней оценки плана доходов и расходов республики. Аналогичного подхода политик поручил придерживаться и при рассмотрении потенциальных изменений налоговой системы. Перечень специальностей для воинского учета женщин обновили в Беларуси. Соответствующее постановление приняло Министерство обороны. В список вошли в основном медицинские и фармацевтические направления. Например, речь идет о медсестрах и провизорах. Тем, кто получит специальности с перечня, необходимо отметиться в военкомате по месту жительства. Однако нововведение не затронет тех, кто старше 20 лет и получил диплом до начала этого года.
0: К новостям в мире.
1: Германия может столкнуться с нехваткой около 720 тысяч квалифицированных работников к 2029 году. Об этом сообщает Институт экономики европейской страны. Согласно расчетам, больше всего специалистов будет не хватать в сфере продаж – около 40 тысяч человек. Также нехватку кадров прогнозируют в социальной, образовательной и медицинских сферах. Основной причиной ситуации называют массовый выход людей на пенсию и недостаток молодых специалистов на рынке труда Германии. К новостям регионов. Около 50 километров сетей водоснабжения заменили в Минской области. Такой информацией за 8 месяцев года поделились в ЖКХ Центрального региона. Объединение вело и другие работы. Например, предприятия обновили еще более 50 километров канализационных сетей и теплотрасс. Все такие процессы направлены на бесперебойную работу инфраструктуры, особенно в холодное время года. И в завершение выпуска. Американская компания создала новый прототип надувного робота-шара. Устройство предназначено для изучения труднодоступных мест, например, лунных кратеров. За счет своей конструкции аппарат довольно устойчив к повреждениям. Например, при падении он просто отскакивает от поверхности, а не ломается. Согласно концепции, робот должен собрать образцы грунта космического тела и затем передать их другому исследовательскому модулю. Тем не менее, пока робот не готов к отправке на Луну. Команда инженеров активно дорабатывает свое изобретение.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Запоминайте, друзья, сегодня 7 сентября на календаре оказывается День внучат. Как-то уютно, знаете ли, звучит, атмосферно. И представляете, все же мы чьи-то внуки так или иначе. Так что давайте отмечать, желательно, если есть возможность такая, с бабушками и дедушками. Ну или приветом хотя бы передайте. Кстати, я тут недавно вычитала, что у Димы Билана даже внуки уже есть. Представляете, да, он сам это не так давно выяснил, узнал во время поездки в село Пестрецы, где прошло его детство. Вот там ему рассказали, что он стал троюродным дедушкой. Ну, кстати, Романова ваша вот тоже такая же бабушка, как и Билан дедушка. Ну, то есть внуки у нас разные, вот у меня просто троюродная внучка имеется тоже. Вот такие новости, вот такие факты. Ну, кстати, дальше фактов будет больше, а может быть и фейковой информации прибавится. Ваша задача будет во всем этом разобраться. В этом часе игра «Факт или фейк», на кону билет в ботанический сад. Там новая интересная программа, так что дождитесь всех подробностей.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ Радио.
1: Ну а я продолжаю вас наполнять информацией об интересных мероприятиях, которые проводят в Минске. Фестиваль живой музыки «Классика Лайф» возвращается. 12 и 13 сентября с 10 утра до 8 вечера ботанический сад превратится в музыкальный оазис. Вас ждут шедевры Баха, Моцарта, Шопена на роскошном белом рояле, звуковой ретрит с поющими чашами, мастер-классы и вечерний концерт «Музыкотерапия» под открытым небом. Возьмите с собой плед или коврик для йоги и растворитесь в гармонии звуков и природы. Классика Лайф. Почувствуйте магию музыки. Категория 0+.
0: Факт или фейк?
1: Ну, у меня сегодня категория грибы, друзья. Да, в честь дня сбора грибов, который тоже сегодня отмечается. Факт или фейк будет именно о них. Я, кстати, не знаю, в ботаническом саду все есть, разные растения, и бывают ли там грибы. Кто-нибудь ходил по грибы в ботсад? Напишите, если так, и что вы там находили. Но на самом деле я вам кое-какую другую информацию расскажу. Ваша задача прислушаться к интуиции и понять, это будет правда или вымысел. Соответственно, факт или фейк присылайте мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 22-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок, билеты в ботанический сад на этот самый фестиваль живой великолепной музыки «Классика Лайф». Итак, задание звучит следующим образом. Самый большой живой организм на Земле – это как раз гриб. В национальном парке Орегоны в США растет гриб вида опенок темный. Его мицелий занимает площадь примерно 1600 футбольных полей. Его возраст около 2400 лет, а вес оценивается в сотни тонн. Он растет под землей и убивает деревья на своей территории. Вот как вы думаете, я это все придумала или я этого всего начиталась в интернете? Факты или фейк? Вайбер, Телеграм 8029 1010 307.
0: Факт

0: сдавайтесь, участвуйте в наших активностях, и рано или поздно обязательно повезет. Так же, как нам повезло с вами. Аудитория нашей волны, я каждый день в этом убеждаюсь, самая лучшая. Вот привожу вам доказательства. Ирина, наша постоянная слушательница из Заславля, прислала вот такое приятное сообщение. Всю вашу команду еще раз с днем рождения. Всем огромная благодарность за настроение и драйв на вашем празднике. Вы все очень красивые, она всех разглядела. Отлично поете и танцуете, приписочка, даже Владимир. Спасибо огромное вам, Ирина. Отдельное спасибо от Владимира. Мы очень старались, правда, и для вас, и для себя. И все очень даже получилось и удалось. Ну а теперь пора подводить итоги игры.
1: Факт или фейк?
0: Напомню, на кону у нас 2 билета в ботанический сад на фестиваль живой музыки «Классика Лайв», который возвращается 12 и 13 сентября с 10 утра до 8 вечера. Ботанический сад превратится в музыкальный оазис. Вас ждут шедевры Баха, Моцарта, Шопена на роскошном белом рояле, звуковой ретрит с поющими чашами, мастер-классы и вечерний концерт-музыкотерапия под открытым небом. Возьмите с собой плед или коврик для йоги и растворитесь в гармонии звуков и природы. «Классика Лайв», почувствуйте магию музыки. Категория 0+.
1: Факт или фейк?
0: Ну и наша с вами задача, друзья, наконец-то вручить 2 билета в ботанический сад. Я вам рассказывала, что грибники сегодня ликуют, да, этот день сбора грибов считается 7 сентября, потому что факт или фейк при этом тоже связан с этой темой, с их основным хобби. Итак, я вам рассказывала, что самый большой живой организм на Земле – это гриб. В национальном парке Орегон и США растет вот самый огромный из них всех. Опенок темный, площадью аж на 1600 футбольных полей, весит очень-очень тоже много, и возраст у него аж 2400 лет. Ваша задача была определить, это правда или вымысел. И да, друзья, это факт, представляете себе. Так что именно такой вариант ответа я сегодня от вас ждала. И с ним 22-й по счету оказалась Татьяна, 78-63, последние цифры номера. Тань, мы вас поздравляем с вами, в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться своими билетами, как их заполучить. Ну и самое главное, проведите время с удовольствием, потом нам расскажите об этом.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Музыкальная волна вашего настроения. Let's get down to business. Give you one more night to get this. Выбираем любимое.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как организуют школьное питание и почему не стоит доверять нейросетям.
0: Новости.
1: Депутаты Нижней палаты парламента Беларуси активно работают в своих избирательных округах. Об этом заявил глава органа Игорь Сергиенко по итогам доклада президенту нашей страны. Спикер уверен, что собранию удалось наладить постоянный контакт законодателей и граждан. Также руководитель считает, что депутаты достигли определенного успеха в продвижении интересов официального Минска на международной арене. Напомню, участники палаты представителей регулярно проводят встречи с представителями других стран, также обсуждают различные темы сотрудничества. Школьное питание в Беларуси производят из высококачественных продуктов. Об этом сообщили в Республиканском центре эпидемиологии и общественного здоровья. В частности, используются мясо птицы, субпродукты, натуральные полуфабрикаты, йодированная соль и кондитерские изделия с пектином. В школах начали устанавливать также вендинговые аппараты для разгрузки буфетов и ускорения покупки продукции на переменах. В них продают только белорусские товары, одобренные для детей и соответствующие диетическим требованиям.
0: К новостям в мире.
1: Новый инцидент произошел в энергетической системе Германии. Происшествие зафиксировали на одной из электроподстанций Берлина. Там возник крупный пожар. С огнем боролись 50 пожарных на протяжении более чем 50 часов. Тем не менее, отключения электричества в мегаполисе не было. Полиция выясняет, был ли инцидент спланированной диверсией. Ранее в Германии уже были попытки повреждения подстанций и линии электропередачи в других регионах. Новостям регионов. ДТП произошло в Дзержинском районе. Об этом информирует ГАИ. Инцидент зафиксировали на 326-м километре автодороги М1 Брест-граница России. На этом участке пути движение в сторону Бреста полностью перекрыто. На месте работают сотрудники ГАИ. Госавтоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрута и заранее рассчитывать время в пути. И в завершение выпуска. Криптоинвестор потерял около 2 миллионов долларов из-за нейросети. Мужчина спросил у чат-бота ChatGPT, как он может обменять один вид цифровой валюты на другой. Алгоритм посоветовал использовать один сайт. Человек доверился рекомендации и подключил к порталу свой электронный кошелек. Однако ресурс оказался мошенническим. В итоге преступники смогли похитить средства человека буквально за несколько секунд. Потому эксперты призывают проверять любые советы нейросетей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Между делом на МВ Радио.
1: Друзья, привет еще раз. Здесь все еще Ник Романова между делом. Ну и поскольку я вам уже призналась, что являюсь бабушкой троюродной, но все же, хочу вам вынести предупреждение, вернее, кинопредупреждение. Будьте осторожнее с бабушками. Их лучше, знаете ли, не злить, а то они начнут мстить.
0: Дневной сеанс.
1: И сегодня в дневном сеансе история, которая начинается как уютный детектив с пенсионным удостоверением, а заканчивается ледяным душем для всей юридической системы. И это сериал «Мэтлок» с невероятной Кэти Бейтс в главной роли. И поверьте, вы точно не ожидаете такого от 75-летней героини. Сразу предупреждаю, не ищите сходства с одноименным сериалом 90-х, где блистал Энди Гриффит. Здесь все иначе. Здесь же женщина, которую списывают со счетов на входе в престижную адвокатскую фирму. Ее зовут Мэдлин Мэтлок, и она возвращается в профессию под видом милой старушки, которая просто хочет быть полезной. Но это лишь маскировка. Ее главная суперспособность – невидимость. Сама героиня говорит: «Нас, стариков, часто не замечают, не обращают внимания, и очень зря». Она подслушивает, когда ее считают глуховатой, задает наивные вопросы, чтобы вытянуть тайны, и появляется там, где ее меньше всего ждут. Сериал здорово напомнил мне по духу «Убийство в одном здании», в котором тоже были обаятельные детективы-пенсионеры. Но если там больше комедии, то здесь социальная драма с горькой правдой о фармкомпаниях и цене человеческой жизни. Это качественная криминальная драма, где закон оказывается в руках героини не только инструментом справедливости, но и холодным оружием мести, когда вы узнаете настоящую причину ее возвращения. И да, Кэти Бейтс получила за эту работу награду гильдии киноактеров и номинацию на Эмми не просто так. Ее игра – это бенефис, где за каждой морщинкой прячется сталь. «Мэтлок» – легкий, теплый и при этом жизненный сериал, оптимально подходящий для понедельника. Посмотрите, а потом расскажите мне об этом.
0: Дневной сеанс.

0: Вот вы лучше мне, синоптики, скажите, где обещанное лето в начале сентября? Говорили, чуть ли не 3 недели жары нас ждут. Ну, не знаю, пока что вот так по Беларуси. По данным Белгидромета, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Максимальная температура воздуха днем составит от плюс 16 до плюс 22. В Минске днем ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха плюс 18-20, вечером 13-16.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

кстати, уже пора танцевать отсюда. Спасибо, что были все эти 4 часа между делом рядом. Теперь услышимся завтра ровно в полдень. Ну а на сегодня я, Ника Романова, выступаю вместо «Как дома» шоу. Ждите Вику и Владимира ближе к 5 вечера. Обязательно не пропустите и проведите время так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!

0: на Минской волне.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района Агродубинское поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
2: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
3: Мам, открывай карту. Куда поедем?
4: Зачем карту? Открывай туристический портал «Своё.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
5: Хочу в усадьбу Чапских.
4: Тогда я в Троицкий костел.
3: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
2: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Своё.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Своё.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси и Казахстана и что происходит на солнце.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. Руководитель рассказал главе государства о последствиях прохождения фронта сильного ветра по территории страны. Стихия вызвала перебои электроснабжения примерно в 280 населенных пунктах. Однако непогода не вызвала серьезных проблем. Специалисты восстановили инфраструктуру в течение суток и оперативно убрали упавшие деревья. Александр Лукашенко поручил МЧС улучшать систему прогнозирование непогоды для минимизации возможного ущерба. Беларусь намерена увеличивать экспорт изделий легкой промышленности в Казахстан. Соответствующую тему обсудили представители Беллегпрома и Центральноазиатского государства. Отечественные предприятия показали потенциальным партнерам различные товары – от ковров до фарфоровой посуды. Их предлагают продавать в Казахстане вместе с комплектами местной мебели. Стороны продолжают обсуждать потенциал такого сотрудничества.
0: К новостям в мире.
1: Около 10 человек погибли при сходе лавины в одном из регионов России. Трагедия произошла в горах Кабардино-Балкарии. Большая масса снега накрыла группу более чем из 30 альпинистов. Треть из них спустилась самостоятельно, пострадавших направили в больницы. Судьба еще 6 человек остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются. В них участвует более 50 специалистов. И к новостям в регионе. В Молодечнинском районе сотрудники госавтоинспекции применили табельное оружие для остановки водителя. Мужчина проигнорировал требования правоохранителей. Инспекторы произвели выстрелы по колесам микроавтобуса, после чего нарушителя задержали. За рулем находился местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Процедура освидетельствования показала почти 1,5 промилле. Таким образом, водителя лишат прав на 5 лет и оштрафуют на 9 000 рублей. И в завершение выпуска: магнитные бури ожидаются на Земле завтра и послезавтра из-за 2 выбросов плазмы на Солнце. По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения продлятся не менее 3 дней. Первые изменения возможны уже сегодня вечером. Ожидаются бури слабого и среднего уровня.

0: Вероятность более сильных пока невысока. Однако активность солнца сохраняется, и прогноз может быть скорректирован.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Вы когда-нибудь видели автобус, который длиннее, чем ваша кухня, гостиная и спальня вместе взятые? А теперь представьте, что он еще и электрический.
0: Автоновость.
2: В бразильском Сан-Паулу, одном из крупнейших мегаполисов планеты, случилась транспортная премьера. Там выкатили на маршрут 22-метрового солнечного гиганта Чао Эмилениум. Это, на секундочку, один из самых длинных электробусов в мире. И это не просто был какой-то тест-драйв для галочки. Машина вышла на выделенные магистрали по муниципальной программе «Зеленые коридоры». Построили это чудо техники на четырехосном шасси BYD-D11B. И главная фишка — внутри. Там стоят инновационные литий-железо-фосфатные батареи, легче, компактнее и, что важно для водителей, намного емче.
0: Автонавигатор.
2: На одной зарядке, говорят, можно проехать от 270 до 350 километров. И этого вполне хватает, чтобы намотать до 10 кругов по выделенке без дневной подзарядки. А ночью батарею заряжают за 1,5-4 часа. Удобно. Пока автобус отдыхает в депо, он же и заряжается. Ну а теперь представьте 22 метра длины, салон на 160-200 пассажиров, низкий пол по всей длине, двери и слева, и справа, чтобы заходить и выходить быстро, как в метро, и остановки там под стать. Уровень платформы совпадает с полом автобуса. Красотища! И тут возникает закономерный вопрос. Если столько вложений, остановки, как в метро, зарядки мощные в депо, то почему сразу не построили трамвай?
0: Автонавигатор.
2: В общем, мэрия Сан-Паулу этот вопрос изучила вдоль и поперек. И знаете, что они решили? Они выбрали электробусы. И у них на это аж 4 аргумента. Первый — это экономия. Запуск таких автобусов почти на 50% дешевле, чем прокладывать рельсы и тянуть провода. Второй — скорость. Зеленый коридор строят месяцами, а не годами. Не надо перекрывать город на десятилетия. Третий — маневренность. Если на трамвайных путях авария, ты стоишь. А этот 22-метровый красавец просто объедет препятствия по соседней полосе. Да-да, он так может. Ну и четвертый — умные светофоры. Когда такой гигант подъезжает к перекрестку, система автоматически продлевает зеленый свет, чтобы он проскочил без задержек. Это вам не в пробке стоять. Так что в Сан-Паулу уверены, это только начало. Местные инженеры вместе с BYD уже создают прототип 28-метрового трехсекционного гиганта с двумя сочленениями. То есть, представьте, еще длиннее, и оказывается, что это ни разу не шутка. Поэтому будем следить за развитием событий. А, кстати, как вы думаете, у нас бы такое прижилось?
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И какой бы автобус ни придумали, электросамокаты все равно лучше.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: «Автонавигатор» на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: встретились ночью и до утра.
1: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 20.
1: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать школьникам и где нашли настоящий клад.
1: Новости.
2: Министерство по чрезвычайным ситуациям усилит профилактику пожаров в жилом фонде с наступлением холодов. Об этом заявил глава МЧС Вадим Синявский по итогам доклада президенту. Особое внимание уделят одиноким пожилым людям, многодетным семьям и гражданам, злоупотребляющим алкоголем. Также министр отметил, что последствия непогоды в Беларуси устранены. Стихия не вызвала серьезных проблем. В Беларуси пройдет Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди школьников, организаторы Национальный банк и Министерство образования. Соревнование состоится в 4 этапа с сентября по декабрь. Победители получат денежные премии. Например, за первое место выплата составит 2000 рублей. В прошлом году в олимпиаде приняли участие около 29 тысяч школьников.
1: К новостям в мире.
2: В Германии зафиксирован спад промышленного производства. Об этом пишет издание Bloomberg. Снижение показателей в основном вызвано сокращением производства автомобилей. В Министерстве экономики отметили, что на показатели негативно влияет продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке. Кроме того, на фоне кризиса немецкая промышленность теряет рабочие места. В пункте пропуска «Каменный лог» таможенники задержали 35-летнего гражданина Австрии с запрещенными веществами. Мужчина следовал рейсовым автобусом по маршруту Каунас-Минск и выбрал зеленый коридор. Однако служебная собака обратила внимание на его барсетку, в которой обнаружили свертки. Возбуждено уголовное дело, нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы. И в завершении выпуска: в Беларуси в одном из деревенских домов семья случайно обнаружила тайник с 9 миллионами старых неденоминированных рублей. Запас пролежал в печке около 10 лет. В пересчете на старый курс это составляло около 450 долларов или полторы средние зарплаты того времени. Однако обменять старые деньги на новые уже невозможно. Срок истек 31 декабря 2024 года.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Добрый вечер, ребята.
2: Ой, как я хотел эти слова сказать. Да, здравствуйте. Вот так.
1: Мы начинаем этот понедельник вместе с вами, несмотря ни на что. Непонятно, какая погода. Володя в футболке, я в телогрейке. Кто-то в сапогах, кто-то в босоножках. Нормальный классический сентябрь.
2: А если ты еще узнаешь, а хотя ты знаешь уже о том, что я приехал еще и на мотоцикле.
1: Я

0: Кореи, если вы еще за это лето туда ни разу не сходили, да и вообще ни разу там не были, запоминайте наш вайбер, телеграм 8029-1010-307, окунитесь в этот подводный мир, который вам доставит только удовольствие, и неважно, какая погода будет.
1: Абсолютно, потому что вы все равно будете считать себя на берегу океана.
0: Да, я хотела бы отправиться в отпуск. Мне кажется, когда прошло классное мероприятие...
1: Шикарное желание, да.
0: Мы, если что, напоминаем, что мы в пятницу отжигали у Дворца спорта, и получили максимум удовольствия, и вы, я уверена, тоже. И тоже объедаетесь малиновым вареньем.
1: Да, мы купались в 100 литрах.
0: Да, поэтому делитесь своими впечатлениями, тоже не забывайте это делать. Ну и впереди игра-перепелка. Как я уже сказала, в финале часа расскажем интересные новости из Европы.
1: Да, оставайтесь с нами.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Перепелка. Самое интересное, что действительно мы что-то новенькое вносим. Но перед тем, как рассказать, что же будет в перепелке, Вик, скажи, пожалуйста, у тебя какая любовь больше? Вот к водоплавающим или те, которые мурчат или гавкают?
2: Да я вообще всех люблю. Ты знаешь, все зависит от состояния, от настроения. Да, я и как Белоснежка, к которой бурундуки бегут, и белочки.
1: И гномы на нее работают.
2: Абсолютно.
1: Мне тут парочку вот заходила сегодня.
2: У меня есть свои... Вот зачем ты все рассказываешь? Я про бурундуков, ну про гномов.
1: Прости, реалии.
2: Реалии нашей жизни таковы, что билеты в дельфинарий мы разыграем целых два. Поэтому давайте вместе участвуйте, находите себе компанию. Мы напоминаем, что не стоит упускать возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Они несут добро, радость и объединяют сердца.
1: Прекрасно. Ну что ж, по условиям. Следующая неделя, которая говорит о том, что возможно будет теплее, а значит и теплые условия. Просто, абсолютно. Договорились с искусственным интеллектом, его зовут Тиама. Поговорили о том, что Тиама, будь так любезен или любезно. Вот, найди какую-нибудь известнейшую композицию, которая из каждого утюга звучит, и измени ее. То есть текст не трогай, а вот музыку переделай на что-нибудь невообразимое. На что Тиама сказала «Си, сеньор», и, естественно, сделала свое дело. Теперь ваша задача — узнать, кто исполнял в оригинале эту музыкальную композицию и как она называется. Дальше... Конечно же, цифры волшебные. 8029-1010-307. Это Вайбер и Телеграм. Ну и самое волшебное число, которое назовет Вика. Это число победное.
2: Володя, давай. Белоснежка и сколько гномов?
1: 7!
2: Значит, число 7. Поехали.
1: Хорошо. Перепелка.

0: на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Одно из лучших хозяйств Воложенского района «Агродубинское» поздравляет всех с дожинками и приглашает на работу юриста, ветврачей и бригадира производственной бригады в животноводстве. Зарплата по итогам собеседования. Есть возможность предоставления жилья. Телефон директора 8029-177-47-99.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну да. Что, Володя, да. Я вижу по твоей улыбке, по твоему уверенному взгляду, что победитель найден.
1: Да, мало того, что найден, я могу тебе сказать, что у нас, ну, если так уже давать секунду занудства, 98,8% правильных ответов. И всего лишь вот небольшая сотка того, что кто-то не догадался или выдал абсолютно другую версию. Но, хочу тебе сказать, что все-таки мне приятно, что так хотят услышать оригинал. Они многие писали, а давайте оригинал.
0: Ну, песня-то классная, она до сих пор не покидает наши плейлисты.
1: Да,
0: конечно. До сих пор она играет во всех утюгах
1: и сковородках, да.
0: Да, она продолжит, мне кажется, до Нового года шествовать по этим же парадам.
1: Это же вот правильно.
0: Давайте послушаем, что искусственный интеллект приделал, какой хит, на какой манер. Давайте слушать.
2: Перепелка.

0: Я не знаю, кому что, но мне этот ритм напомнил сериал «Очень странные дела». Такие хорошие, махровые
1: 80-е. Конечно, там какой-нибудь, знаешь, Блонди или там что-то в стиле хорошего классического рока, Ван Хален. Ну, что-то такое. Ну,
0: мне как минимум хочется какой-нибудь кассетный магнитофон поставить на плечо и идти погромче включить на всю улицу.
1: А если батарейки сели, что надо делать? Конечно, взять карандаш и перемотать кассету до начала.
0: Да, в общем, песня, конечно, получилась совершенно в другом настроении, но в оригинальной версии, как я поняла, со слов наших слушателей, нравится еще больше.
1: Еще больше, да.
0: Ну что, послушаем и потом назовем уже имя победителя.
1: А давай. Оригинал.

0: Да, да, Шаде, все уже выяснили, кто такая Шаде, кто-то даже ее песни послушал, потому что не все знали.
1: Ну, к сожалению, да, но видишь, что-то новое вносит что-то старое, правильно? Ну вот, то есть, теперь уже, я так понимаю, все начали или пластинки искать, или записи какие-то Шаде. Но давай вернемся к нам. Седьмое правильное сообщение было от Ольги. Ее последние 4 цифры номера телефона 1-4-4-4.
0: Вау, четверка, вот. Счастливое число ваше, Ольга.
1: Да, поэтому, Ольга, Вика точно знает, куда вы пойдете в ближайшее время.
0: Да, Ольга, ищите себе компаньона, не знаю, это, может быть, вы его уже родили, может быть, это ваш бойфренд, может, это ваш муж.
1: Возможно, по аватарке с дочкой.
0: Возможно, с дочкой. В общем, Ольга, мы за вас искренне рады. Напоминаем, что партнер нашего розыгрыша — Минский дельфинарий. Не упустите возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Минский дельфинарий. Они несут добро, радость и объединяют сердца.
1: Да, отдыхать можно в дельфинарии, а можно по очень серьезному вопросу. И прям-таки, как вот Урсула фон дер Ляйен решила съездить, понимаешь, посмотреть, что такое ледники. Что из этого получилось, очень скоро расскажем.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Трек зон.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: В курсе дела, да, друзья, я могу сказать только одно. Перейдем сейчас к лакшери-туризму, друзья. Mm-hmm. Да, ну если вы думали, что у вас отпуск вот в этом году был крут, то послушайте, как отдыхают в Брюсселе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вчера каталась на лодке у берегов Гренландии. И не одна. С премьером Дании и Гренландии как раз-таки любовались горами, фьордами и китом, кстати.
2: Володь, ну красиво же, романтика, холодный ветер, брызги океана, тут хоба, хвост кита из воды, идиллия.
1: Да, романтика, знаешь, на сколько? До 200 миллионов евро. Именно столько Урсула случайно привезла в Гренландию, ну, в качестве пакета помощи. А, как я понимаю, кит просто выступил в роли финансового консультанта и подтвердил, ну, одобрил вот так, фонтанчиком.
2: Ну, ладно тебе завидовать. Кит, между прочим, просто проходил мимо, ну, или проплывал. Но вообще состав лодки интересный. Глава ЕС, премьер Дании, премьер Гренландии, мне кажется, или в этой лодке явно не хватило Дональда Трампа. Ну, чтобы он прям так с кормы попытался снова купить Гренландию, а Урсула отбивалась от него чемоданом с евро.
1: Трампа не взяли, абсолютно верно. Потому что если бы он был на лодке, она бы не выдержала столь геополитическую на квадрат. Понимаешь, геополитика такая на квадраты вот этой лодки просто-напросто обрушила бы все. Но на самом деле он бы просто там замерз. Евросоюз сейчас активно ищет, где бы раздобыть редкие металлы. А Гренландия из-за этого потихонечку начинает таять, представляешь? И они там собираются что-то найти.
2: Ну, слушай, пока вот мы китами умиляемся, они там присматривают, какой ледник быстрее растает, чтобы начать копать. Хитрый план.
1: Да, именно так. Ну, а я могу сказать только одно. В принципе, если вы где-нибудь, когда-нибудь, проплывая, проезжая, увидите кита, подумайте не об Урсуле, подумайте про нас, про Минскую волну, потому что только мы дарим позитивное настроение.
2: Да, а там еще кит, знаешь, может, не настоящий был. Какой-нибудь подслушкой, прослушкой. Там Дональд Трамп был в этом ките, понимаешь? Тут вообще плану может быть...
1: Абсолютно. А кит-то, говорят, не настоящий.
2: И лодка может не победа, а без первых двух букв.
1: О, все, Европе. Ну ладно, на самом деле это не серьезные новости. А вот про серьезные новости очень скоро нам поведает Екатерина Гунько.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама.
1: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, чем удивят школьников уроки информатики и какие новшества ждут космодром Байконур.
0: Новости.
1: Энергетики восстановили электроснабжение в течение суток. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский по итогам доклада президенту. Однако не обошлось без происшествий. Так, в Минске из-за падения каркасной палатки пострадали трое детей. Госпитализация не потребовалась. Также зафиксированы падения деревьев, повреждены 5 автомобилей. Всего перебои электричества фиксировали в 280 населенных пунктах. Министр заверил главу государства, что ведомство готово к реагированию на любые чрезвычайные ситуации. В белорусских школах с нового учебного года начали изучать искусственный интеллект. Ученики с 6 по 9 класс на уроках информатики осваивают работу с нейросетями. Учатся правильно формулировать запросы и проверять полученную информацию. Отдельное внимание уделяют правилам безопасности. Детям объясняют, почему нельзя передавать нейросетям пароли, адреса и личные данные. Учителя также проходят курсы повышения квалификации. Главная задача – научить школьников осознанно пользоваться технологиями.
0: К новостям в мире.
1: Финляндия завершила строительство забора на границе с Россией. Общая длина ограждения составляет около 200 километров, а его высота 4,5 метра. Проект обошелся в 360 миллионов евро. Граница между странами остается закрытой. В сентябре финские власти продлили запрет до 2028 года. И к новостям в регионе. В Борисовском районе мужчина с лопатой громил машины и окна домов. Об этом рассказали в милиции. Дебоширом оказался местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Причину своих агрессивных действий он объяснить не смог. Правоохранители задержали хулигана, следователи возбудили уголовное дело. И в завершении выпуска: в Казахстане космодром Байконур могут превратить в международный космический хаб. С такой инициативой выступил глава совместного предприятия «Байтерек». Причина – снижение числа запусков из-за логистических и политических факторов. Напомню, Байконур арендован Россией до 2050 года. Ежегодная арендная плата составляет 115 миллионов долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, ехали мы, ехали и приехали.
2: Да, вот тут самое интересное начинается, могу тебе сказать. Буквально 15 минут карта Яндекс нам показывала о том, что кромешная тьма, 7 баллов, а теперь раз и 6.
1: Потому что почему? Хороший знак, мы в них верим, потому что понедельник заканчивается, самый тяжелый день недели, и многие уже добрались домой. А если кто-то решил поработать, работайте, не выезжайте.

0: из-за ДТП просто остановилась. Тут говорит о том, что время проезда почти 20 минут. А дальше мы идем от, опять же, от Лагайского тракта, но уже в другую сторону, внешняя часть кольцевой. Она отмечена таким, ну, желтым светом, то есть там двигаться можно, но, опять же, медленно. И все это практически до улицы Тимирязева. Дальше у нас по кольцевой только одно затруднение. Это внутренняя часть до Малиновки от Слуцкого гостинца, ну, Игуменский тракт. И все остальное отмечено моим любимым зеленым светом.
1: Ну, а мы будем готовить нашу любимую осеннюю кухню. Если кабачок вам еще ни один не передали, то знаете, если его не дали, то будет патиссон. А патиссон тоже сложно утилизировать, а точнее приготовить. Оставайтесь с нами, мы расскажем подробности. Разыграем сумку-холодильник от компании «Атланта».
2: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

еще только влезал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Володя, я знаю, что ты и я любим ездить на машине, на мотоцикле, но еще больше мы с тобой любим получать подарки от компаний, которые сегодня являются нашими партнерами.
2: Вот, я тоже хотел про это поговорить. Это Атлант М, автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента. От легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенный автомобиль, юридическая чистота сделки, выкуп, комиссия и возможность купить авто по выгодным финансовым программам. Они нам сегодня, нашим слушателям хотели бы подарить сумку-холодильник. А каким образом можно подарить? Только выиграть!
1: Только выиграть, да,
2: подарков,
1: ребята.
2: Хватало всего в день рождения.
1: Ну, так уж вышло, что, знаешь, надо побороться за что-то. В жизни ничего так не бывает.
2: Ну?
1: Надо что-то сделать, захотеть, проявить инициативу, свой интеллект и даже знания.
2: Я про это же. То есть сегодня человек, который обожает, в кавычках, готовить, решила всех научить... Что же мы будем делать на соседнем нашим прибытком?
1: Урожаем
2: таким, да.
1: Ах, Володя, можешь издеваться надо мной сколько угодно.
2: Я-то никогда.
1: На всю страну рассказывать, как я не умею готовить.
2: Ты умеешь.
1: И мне не стыдно. Я хоть и травмированный ребенок, но не настолько.
2: Вика, ну кто тебе сказал, что не умею? Я же пробовал что-то приготовила.
1: Ну, живой, хорошо.
2: Ну, все.
1: Белый уголь в помощь. Но...
2: Я же этим горжусь.
1: Я в эфире готовлю феерично. И даже Юля Высоцкая может мне написать,
2: сказать, что
1: молодец.
2: Вот те печеньки, да, они.
1: Я исключительно по ее рецептам готовлю. В нашей игре «Что не так у шефа» происходит феерия, бум, пик и вообще...
2: Экстаз, давай уже говорить правду.
1: Давай так, я расскажу, что будем готовить. Во-первых, патиссоны, я не просто так про них заговорила.
2: Как классно у тебя это звучит. Еще раз давай.
1: Я раньше думала, что патиссоны исключительно продаются в банках, маринованные.
2: Я считал, что патиссоны – это то, что куда ставишь пластинку, и оно патиссонит.
1: А я думала, что это еще Роберт Паттинсон, который в «Сумерках» снялся. Но нет, это овощи. Они же родственники кабачков и цукини. Они тоже растут сами по себе. Ну, когда семечку посадили, конечно. И потом тот, кто вырастил патиссоны, не знает, что с ними делать.
2: Так вот, на кабачок наступили, получился патиссон. Ну, правда.
1: А на самом деле патиссоны похожи на маленькие НЛО.
2: Да,
1: или тыковки. И создают невероятный уют. Можно ими даже украшать крыльцо. Да, частного дома. Я нашла рецепт для вечернего ужина. Запеченные патиссоны с чесноком и сыром. Они получаются нежными внутри, хрустящей корочкой снаружи. Я даже не знала, что корочку не знала, что можно есть в этих патиссонах.
2: Ну а почему нет? Арбузные корки вон едят.
1: Я, правда, ела пару раз патиссоны изнутри. Вот все выедаешь, туда
2: как
1: можно...
2: Как тыкву.
1: Ну да, или... А тыкву я вообще так не ела никогда.
2: Тыкву, все внутренности, конечно, потом для тыквенного супа.
1: В общем, друзья, видите, мы рассказываем о всех своих гурманских приключениях. Суть игры проста. Я читаю рецепт запеченных патиссонов под названием «Осенний уют». У меня даже название есть.
2: Вообще классно звучит.
1: Я, как всегда, добавляю что-то лишнее. Вы догадываетесь, присылайте ответы в наши мессенджеры.
2: И седьмое правильное сообщение будет победным. А это значит, что у вас на руках будет сумка-холодильник.
1: 8029-1010-307. Поехали.
0: Что не так у шефа?
1: Для приготовления запеченных патиссонов нам понадобятся непосредственно сами патиссоны. Лучше брать молодые и небольшие. Чеснок, твердый сыр, пармезан, сулугуни или любой ваш на выбор. Имбирь, оливковое масло, смесь итальянских или прованских трав. Соль, перец по вкусу и свежая зелень на выбор.
0: Вкусно и ароматно,

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, друзья, я чувствую, что вы проголодались, и наш осенний уют в игре.
0: Что не так у шефа?
1: Заставил задуматься о том, а посадили ли мы в этом году патиссоны.
2: Так вот, я могу тебе сказать, что мало того, что я вот как дачник, удачник или неудачник, занимался только кабачками, потому что патиссоны, к сожалению, не нашел. Ну, может быть, где-то были, но не присмотрел. Так вот, по поводу кабачков. Ты знаешь что? Все говорили, что ой, много-много-много. У меня ни одного.
1: Лишнего?
2: Взрущенного.
1: Если вы хотите посадить и не вырастить ни одного кабачка, обращайтесь к Володе.
2: Ко мне, я тот человек, который дает свободу.
1: Кабачкам. Нет. Они живут свою жизнь.
2: Земле.
1: Подожди, улитки съедают кабачки.
2: Они все съедают вообще.
1: Да.
2: Ну, правда.
1: Это еще зависит от местности,
2: наверное. Вот я понимаю, почему французы их начали есть.
1: Так ты эту улиточную фирму открывай. Зачем тебе бороться с кабачками?
2: Я пытался, но я французского не знаю. Хотел связаться с французским посольством, сказать, заберите у меня ваши французские, понимаешь ли, улитки. И что? Не ответили.
1: Не забрали. Короче, пусть они забирают своих улиток, потому что нам надо выращивать кабачки и патиссоны.
2: Да.
1: Напоминаю правила игры. Я читала рецепт, добавила что-то лишнее. Вы догадались, прислали, седьмое сообщение найдено.
2: Да, абсолютно верно. Могу тебе сказать о том, что мы сразу говорим, или все-таки еще скажем, что это было за интересное такое субстанция интересная, которая не должна была добавляться в
1: наши... А я напомню.
2: Давай,
1: запеченные патиссоны по моему авторскому рецепту.
2: Да.
1: Патиссоны, желательно, которые соседи подарили или кто-то принес случайно.
2: Подбросил. Бывает и такое.
1: Ну, лучше, чтобы вы их не выращивали, потому что столько сил, потом жалко, если не получится еще приготовить.
2: А еще обидишься на соседей, которые не возьмут, потому что у них, видишь ли, тоже есть.
1: А ну, и в лучшем случае патиссон, который не съела улитка. Это уже хорошо.
2: Да, правда.
1: Чеснок.
2: И созревший, да.
1: Чеснок тоже идет. Желательно тоже, чтобы кто-то его вам вручил.
2: И дальше вот давай вот подтвердим. Это... твердый сыр.
1: Да.
2: А ты знаешь, что нам написали? 30% сказали о том, что туда сыр не идет.
1: Ну как это?
2: А вот идет.
1: Конечно.
2: А не идет,
1: как?
2: Давай следующий.
1: Имбирь.
2: Абсолютно верно.
1: Ну это вообще из другой кухни, из другой оперы. Mm-hmm. И вообще никак имбирь не вяжется с патиссонами.
2: Абсолютно верно. И вот теперь я действительно очень искал долго седьмое сообщение правильное и нашел его. Потому что его нам дал Дмитрий. У него 0600. Это 4 последние цифры его номера телефона. Дмитрий, я могу вам сказать только одно. Вы становитесь обладателем вот фирменного, прям-таки сумки, термос-сумки. Да,
1: да,
2: вот.
1: Сумка-холодильник.
2: Сумка-холодильник. Ну, одно и то же практически, да. Оно же сохраняет там или тепло, или холод. А от кого? От Атлант-М. Это автомобили с пробегом. Это широкий выбор авто от бюджетных вариантов до премиального сегмента. От легковых седанов до коммерческого транспорта. Только проверенные автомобили, юридическая чистая сделки и выкуп комиссии и, возможно, выкуп авто по выгодным финансовым программам. Вот.
1: Да, Володя справился, он нашел победителя, но я напомню, что у нас еще рубрика «В курсе дела».
2: Угу.
1: Мы, как всегда, с Володей переезжаем, переплываем, перелетаем все страны, города и находим самые интересные новости.
2: Оставайтесь с нами, сейчас все расскажем.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: радио. В курсе дела.
1: Итак, друзья, к суровым мобильным будням. Для Android выпустили клавиатуру, которая называется, внимание, «Соучастник». И это не симулятор ограбления банка, это вещь посерьезнее. Она прям во время того, как вы пишете комментарий, показывает, какая статья уголовного или административного кодекса вам за нее светит.
2: То есть теперь Т9 не просто исправляет «Привет» на «Приветствие», ага, или «Юлю» исправляет, а сразу дописывает от 2 до 5 с конфискацией.
1: Да. Именно. Причем разработчики говорят, что все работает абсолютно локально на смартфоне. То есть виртуально внутри крутится маленькая, но гордая нейросеть QuiWin. Win, точнее. Никакого интернета ей не нужно. То есть товарищ майор не увидит, что вы пишете. Клавиатура сама будет прямо у тебя в руках. Ну, вот как, знаешь, такое цифровая осознательность. Вот такая вот.
2: Ага. Ну, смотри, это, с одной стороны, гениально. Пишешь ты вот бывшему. Угу. Обиделась женщина, девушка. Я тебя уничтожу, нехороший человек. А клавиатура сверху, знаешь, заботливо подсвечивает. Статья такая-то, угроза жизни до 2 лет. И ты такая: ой, нет, 2 года жизни на него я больше тратить не собираюсь. Стираешь и пишешь: всего хорошего.
1: Да, вот. Или, например, строчишь гневный отзыв. Ну, на ресторан, мол, суп отвратительный, повар жулик. А тебе планшетка такая говорит: статья за клевету, штраф до 1000 рублей. И ты так понимаешь: а суп-то, в принципе, был неплох, даже наваристый.
2: Ну, представляю, как теперь изменятся поисковые запросы. Вместо того, как незаметно избавиться от сорняков на даче, люди будут аккуратно вводить законные методы переселения одуванчиков в мир иной, без нарушения административного кодекса. Главное, чтобы клавиатура от шока сама не заблокировала телефон.
1: Да, ну, в общем, если ваш мобильный телефон действительно почему-то начинает тихонечко вибрировать и подбирать вам адвоката, знайте, вы установили правильный софт. Вот так вот.
2: Ну, с одной стороны, это помощник людям, mm-hmm, да?
1: Да.
2: То есть ты на эмоциях, в процессе гнева никому не будешь угрожать, никого не будешь клеветать, если даже суп не понравился. И, ну, это обезопасит многих.
1: А куда энергию отрицательную?
2: Спорт.
1: Согласен.
2: В общем, мы с Володей уходим на спортивную паузу.
1: Да.
2: Ну а вы оставайтесь. Екатерина Гунько через несколько минут на «Минской волне» расскажет актуальные свежие новости.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о новых нормах в сфере торговли и какую технологию создали белорусские ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси нацелил депутатов на тщательное и критичное рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. В ближайшее время парламентарии также утвердят законопроекты по кредитно-финансовой сфере, сельскому хозяйству и промышленной безопасности. Президент поручил депутатам активно работать с избирателями и разъяснять принятые решения. В Беларуси вводится норматив по наличию отечественных товаров в торговом ассортименте. Об этом заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Документ вступает в силу с 10 сентября. Обязательный перечень содержит минимальное количество позиций, которые должны быть на полке. Импортные товары при этом будут продаваться на равных с белорусскими. Штрафные санкции за нарушения небольшие. При первом таком нарушении регулятор вынесет предупреждение.
0: Новостям в мире.
1: Завод Volkswagen в Нижней Саксонии переоборудует под оборонное производство. Это первое такое предприятие в Германии. На объекте наладят выпуск зенитных ракет израильской компании «Рафаэль». Количество рабочих мест сократится на 600 человек. Предложение о долгосрочной работе получили около 1200 сотрудников. И к новостям в регионе. В Слуцке изменят расписание поездов из-за ремонтных работ. Об этом рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги. Завтра и послезавтра отменяются рейсы по маршрутам Солигорск, Осиповичи и обратно. Вместо них пустят поезда по альтернативному маршруту через агрогородок Дороганово. За подробностями можно обратиться в билетную кассу или по телефону 105. И в завершении выпуска. Белорусские ученые разработали способ получения графена из обычного графита. Об этом сообщили в Академии наук. Добавление этого вещества в микродозах повышает прочность металлов в несколько раз и уменьшает их вес. В машиностроении это позволит сократить энергозатраты и облегчить конструкции. Первое производство планируют запустить в 2027 году. Разработку также хотят поставлять за рубеж.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 8 копеек, евро 3 рубля и 57 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 57 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Итак, ну что ж я могу сказать вам? На самом деле мы с Викой сейчас сидели, смотрели в окно и думали, да, действительно, неужели бабье лето пришло? Неужели не нужно прислушиваться к метеорологам? Неужели действительно с утра можно не напяливать на себе капусту?
2: Но я все-таки считаю, что капусту надо и есть, и носить, потому что многослойные образы – это тренд любого сезона. И такая погода позволяет продемонстрировать все свои новинки, все, что вы не успели носить либо летом, либо весной. А вот сейчас золотая пора.
1: Я боюсь представить себя, стоящего на автобусной остановке, и ко мне подходит

0: точно знаем, в каком одежде, вот я знаю, Володя приехал, он на мотоцикле или на машине?
1: Да, конечно.
0: По образу, по луку, и знаете, Володя не то что фэшн, у него супер фэшн, когда он едет на мотоцикле, душа поет.
1: О, да, стараюсь удивлять, потому что на самом деле, ты знаешь, серость, она, ну, немножечко прибивает, а вот когда ты и улыбкой, ну, ладно, все прекрасно знают, что улыбающихся байкеров не бывает, потому что улыбнулся, поймал муху, но, причина того, все-таки что-то хочешь изменить в себе. Почему? Потому что, ну, давайте будем честны. Всегда приятно, когда на тебя смотрят. Не обговаривают, а смотрят и улыбаются.
0: Ну, по-разному относятся к байкерам. Ну, кто-то и смотрит, и улыбнется, а потом еще обговорит. В общем, это все наша жизнь. Пишите ваше мнение 8029 1010 307.
2: Легко и спокойно, как

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Battle мнений.
1: Продолжаем модные ваши провалы обсуждать здесь, да, за эфиром. Кто-то есть присылает такое. Фотографии, кто-то голосовые. Мы, кстати, голосовые обязательно включим чуть позже в эфире на следующий выход. Галина, мы послушали, вы наша звезда на сегодняшний момент, потому что ваша история достойна аплодисментов.
2: Мало того, да, достойна, чтобы было услышано всей страной.
1: Да, как вы выкрутились из нестандартной ситуации, потому что действительно мы идем иногда утром, просыпаешься, смотришь, ну, снег за окном. Ну, просто снег.
2: Ну, ладно, хорошо, снег.
1: Иней, давай так, иней утром. Ты надеваешь теплую куртку, да, какие-то сапоги, а в обед уже можно легко
2: загорать
1: на шезлонге, да. Mm-hmm. Но это такая погода сейчас осенняя. Но, как я говорю, осень — это время уютных свитеров, многослойности, стильных пальто. Утром холодно, в обед жарко, но в этом и кайф. Надевайте футболку, сверху кардиган, потом тренч, ну, как Володя сказал, как капуста. Стало жарко — по одному слою снимайте с себя, и все нормально, и потом готовьте голубцы.
2: Вика, ну какая икона стиля? Ну что ты, капустный стиль, давай так называй, да? Ну, люди ж похожи на вьючных верблюдов. Ну, правда. Тут в одной руке, значит, куртка, в другой шарф, в третьей солба течет, потому что печку забыли выключить. В общем, мне кажется, что нужно все-таки действительно быть, ну, во всеоружие. Но, с другой стороны, нахлобучивать на себя 800 каких-то вещей, которые потом не знаешь, куда деть. Ну, как это? Это не так.
1: Это называется мода, Володя. Многослойные образы.
2: Да.
1: Ты надеваешь и тренч, и футболку, и кардиган. Во-первых, когда ты все вместе сможешь это выгулять? Никогда.
2: Ну, потому что у меня этого нет.
1: Ну, почему? Ты
2: у
1: модно приезжаешь.
2: Комбез.
1: У тебя есть жилет кожаный. Я его поднять даже не могу. Я пыталась. А надеть на себя точно. Там несколько килограммов металла внутри, как будто бы.
2: Я беспокоюсь за свою жизнь, поэтому у меня защита есть.
1: Ну, конечно. А там внутри что?
2: Что?
1: Металл?
2: Внутри? Нет, не металл, конечно.
1: Там
2: это
1: кожа
2: очень,
1: такая.
2: Очень, да, очень толстая кожа. И, кстати, могу тебе сказать, что если уже пошли в тренды, скажи, а сейчас мода, какие-то знаки, вот значки, там какие-то вот, знаешь, помнишь, там этот модный приговор был, где этот, там какие-то вот...
1: Васильев?
2: Васильев, да.
1: Почему?
2: Нет, я говорю...
1: Он и есть.
2: Не, он есть. Я говорю о том, что он как-то говорил, что нужно себя как-то показывать, какие-то значки вешать, какие-то брошки.
1: Он отвлекал. У Васильева своя методика. Угу. Когда ты хочешь от чего-то отвлечь, угу, ну, от, ну, какого-то недостатка, каждый человек себя находит, он переносит акцент на что-то другое.
2: Вот.
1: Ну, ты вспомни, есть же люди, которые, ну, умышленно делают что-то такое нарочитое, как Васильев это делает.
2: Да, да, да, да.
1: Он какой-то брошь, платок и что-то еще, очки.
2: Я к чему подводил, что на моей жилетке нужно уже два воробья, потому что уже два воробья в нее врезались.
1: Серьезно?
2: Серьезно.
1: А с ними?
2: С ними все хорошо, улетели.
1: Они улетают, да? Хорошо. Я не буду проверять, Володин, этот модный приговор. Признаюсь честно, я тоже иногда попадаю в странные ситуации, но я уже готова. Все-таки опыт за плечами некий имеется.
2: Преклоняюсь, гуру.
1: Но я вот рассказываю, на выходных поехала и надела на себя кожаную куртку. Она жаркая, ну прям жаркая для этой погоды. У меня есть ситуация, у меня есть специальный человек, которому я даю в руки эту куртку, и он ее носит.
2: Великий Паш.
1: Решение найдено молниеносно, и попробует пусть что-то мне сказать.
2: Ну, у меня такой человек тоже есть, но я его на мотоцикле не беру. У меня все-таки там кофры есть, куда можно сбросить ту же самую. Кстати, косуху можно сбросить и поехать в жилете, да?
1: Да.
2: На машине можно открыть окно. В автобусе попросить, чтобы включили кондиционер. В трамвае вообще лучше не садиться, потому что там вечно жарко.
1: Там всегда. Но я хочу вопрос тебе задать. По поводу транспорта я поняла. Как ты относишься к мужчинам, которые носят женские сумки? Ну, когда не специально, вот он вышел из женской сумки, это не про таких. Я говорю про тех, кто вот с девушкой идет, гуляет, и девушке там, ну, надоело с сумкой ходить, и он берет сумочку, неважно, она маленькая, большая, какая угодно. То есть это не авоська, она не продукты, не молоко
2: он
1: с хлебом.
2: Он не выгнал ее из дома с этой сумочкой и провожает.
1: У них еще романтический вечер. У них все в порядке, и он вот такой ля-ля-ля-ля идет с ее сумкой, и я понимаю, что это ее сумка, и он ее несет. Вот как ты
2: надо
1: к этому относишься?
2: Надо спросить, как у него альтер-эго.
1: Нет, я уже сказала про кого.
2: Ладно, все, серьезно. Нет, я хочу сказать так. Если его это все устраивает и подходит под его лук, то идеально.
1: Не подходит никогда. не может женская сумка, значит, подходить под мужской лук.
2: Значит так, опускаем сумку в пакет из какого-нибудь супермаркета и несем вот так вот.
1: Да, вот прячем. Для чего на маркетплейсе, вот. Там пакеты бесплатные.
2: Да.
1: Я поняла, друзья, пишите ваши модные провалы 8029-1010-307. Включаем и голосовые в том числе.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: обсуждаем ваши фэшн-провалы. Уже многие отличились и отметились. Да. Спасибо за сообщение и голосовое в том числе.
1: Да, ну нас ничего, наш эфир ничего не остановит. Никакие солнечные, понимаешь ли, взрывы или там какие-то конфигурации неправильные. Самое главное, правильное, это надеть то, что вам нравится. И неважно, даже если вы выйдете в шортах зимой, дальше придумывайте сами, потому что я думаю, что я точно не пойду в шортах зимой.
0: Слушательница по имени Галина написала голосовое, записала. Мы вот прослушали, поулыбались. Она умеет выкручиваться из предложенных ситуаций. Это креатив высшего левела.
1: Да.
0: Галина сказала, что она вышла в теплой куртке, а потом стало настолько жарко, что она не знала, вот во что
1: уже
0: переодеться.
1: Плохо становилось, да.
0: Плохо, вот мир потемнел, перестал кружиться так, как надо. И она нашла магазин, купила себе футболку, переоделась, и все хорошо.
1: И радость жизни.
0: И
1: вот
0: повод
1: так
0: купить
1: вот
0: новую вещь. Это вот же тоже момент.
1: А я могу тебе сказать, что вот по поводу футболок и вот этих блузок, мне тоже написал Игорь. Он сказал: «Привет! Какая осень? Вы о чем? Я сегодня в поликлинике видел девушку в сланцах на босую ногу и в шортах! Вот это я понимаю, железный человек. Рано мы дедовские методы со счетов списываем. Берем пример. Вот, видишь? То есть нужно закаляться, говорит Игорь.
0: Ну, смотри, мне так кажется, по-разному, у кого какой
1: хотя,
0: организм.
1: Хотя, может, его просто заинтересовали женские коленки.
0: А когда они не интересовали его? Игорь. Марина написала: достала сапоги, шерстяное пальто. Да, днем жарковато, зато вечером, когда Володя в своих шортах будет стучать зубами на остановке, я буду идти как королева, согласна полностью. И еще мне понравилось сообщение от Светланы. У меня дома сейчас в стадии нечего надеть, вышла на новый уровень. На вешалке одновременно висят пуховик, дождевик, джинсовка и купальник, потому что погода меняется каждые 15 минут. Помогите!
1: Вот это человек! Мне кажется, что ей нужно ходить с рюкзаком. Прям на работу, в магазин, там, на тренировки, просто-напросто с рюкзаком. И
0: да.
1: Серьезно.
0: Берите с собой одежду, если вы не любите многослойность, как я, а как Володя, любите вот в чем-то одном. Вот вышел в пуховике и ходи в нем, даже если плюс 20.
1: Я не знаю, откуда вот Ольга видела меня в шортах, но...
0: Она видела.
1: Видела, я
0: она
1: так
0: знает.
1: Понимаю, прошлый год она видела, как я выходил в шортах в сугробы.
0: Ну, что, все бывает.
1: Конечно.
0: Особенно те, кто живут...
1: Когда ключи забыл дома, пришла через балкон.
0: Сколько раз мы видели мужчин, которые ходят в шортах зимой.
1: Кстати, я тоже уважаю этих людей.
0: Они
1: я
0: не
1: понимаю,
0: боятся.
1: Ну, а может, с другой стороны, так надоело работать, что захотел заболеть. Ну, я не знаю.
0: Ну, они не болеют, как правило.
1: Ну, вообще,
0: мужчины,
1: да, это правда.
0: Мы расскажем через несколько минут, какая погода будет завтра. Все-таки сапоги или босоножки вы наденете. Но прогноз погоды вот в эту пору как никогда важен.
2: Как дома шоу на МВ Радио. МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: о погоде.
1: Завтра, 8 сентября, по информации Белгидромета, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью 5-11, местами 2-4. Максимальная днем от 20 до 26 градусов тепла по стране.
2: Про Минск поговорим. Этой ночью ожидается плюс 8, плюс 10. Юго-западный ветер, переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха минимальная ночью в окрестностях города плюс 5, плюс 7. Днем же говорят нам о том, что южный ветер, который будет температурку повышать, плюс 20, плюс 22. Переменная облачность и без осадков.
1: Чтобы вы завтра не надели шорты, юбку или даже купальник.
2: Сланцы, да, или шубу, мы всегда с вами.
1: Да,
2: и вы с нами.
1: Мы на одной волне, потому что с Володей придем обязательно в разных образах. Ну, а мы напоминаем, не забывайте подписываться на наши соцсети. Мне кажется, там максимально веселый, максимально актуальный контент, который вам и настроение поднимет, еще что-то полезное узнаете.
2: Конечно. Сегодня вот были с вами Вика Красовская
1: и Володя Николайчик.
2: До новых встреч.
1: Пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама. Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВ-радио.

Завтра в Минской области будет ясно. Осадков не ожидается. Ветер слабый, до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 12. Днем от 13 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.